0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петр Пеллегрини обсудил вопросы обороны, экономики и энергетики с главой Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом в ходе двусторонней встречи в Анкаре. Встреча состоялась в рамках саммита НАТО. Словакия разделяет позицию Турции в отношении урегулирования военных конфликтов. Именно президенту Турции впервые с начала военного конфликта удалось посадить за стол переговоров обе делегации Российской Федерации и Украины. Он выступил инициатором обеспечения экспорта зерна из украинских портов и первым инициировал обмен военнопленными, заявил президент Словацкой Республики. По его словам, Словакия поддерживает европейские перспективы Турции, хотя процесс вступления этой страны в ЕС в настоящее время приостановлен из-за ухудшения ситуации с правами человека и верховенством права. Он также отметил, что Турция обладает второй по мощи армией в НАТО и выступает в качестве геополитического игрока и гаранта стабильности в своем регионе. Пеллегрини считает, что нынешнее непростое время необходимо стремиться к поиску более прагматичного подхода к отношениям между ЕС и Турцией. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланер направляется в Италию для участия в министерской встрече организации «Друзья Западных Балкан», которая состоится сегодня, 10 июля, в Риме. В центре внимания участников будут следующие шаги в процессе расширения ЕС за счет стран Западных Балкан, а также вопросы укрепления стратегической автономии Европы. Программа визита словацкого министра в Италию также включает возложение венка к бюсту генерала Мирона Ростислава Штефаника на историческом кладбище Кампо Верано и гробнице святого Кирилла в базилике Сан-Клементе в Риме. В среду депутаты Европейского парламента одобрили соглашение, открывающее путь к укреплению политических связей и расширению торговли между ЕС и Мексикой. По словам словацкого депутата Европарламента Любицы Карвашевой, торговое соглашение с Мексикой выгодно для ЕС и для Словакии в частности, поскольку в условиях введения тарифов со стороны Соединенных Штатов Америки Евросоюзу необходимо диверсифицировать экономические связи и искать надежных партнеров. Мексика занимает 13-е место в мире по величине экономики, и данное соглашение открывает перед нашими компаниями огромные возможности благодаря полной отмене таможенных пошлин в промышленном секторе. Для Словакии это особенно важно в контексте автомобильной промышленности, на долю которой приходится более половины нашего экспорта в Мексику. Депутаты Европейского парламента обсудили с представителями Европейской комиссии меры, необходимые для укрепления автомобильной промышленности Европы, повышения ее конкурентоспособности и сохранения существующих рабочих мест. Словацкие евродепутаты сходятся во мнении, что оказываемая поддержка должна быть ощутимой. Для Словакии автопром – ключевой сектор экономики. Он формирует 13% ВВП страны, а также обеспечивает до 54% объема промышленного производства и почти половину всего экспорта. Людовит Одор приветствует меры Европейской комиссии, направленные на упрощение законодательства, инвестиции в экосистему производства аккумуляторов и поддержку принципа «сделано в ЕС». По мнению Бранислава Ондруша, Европа должна применять к неевропейским производителям те же строгие критерии и требования, что и к европейским, а также существенно смягчить ограничения на производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе после 2035 года.
0: Тема дня.
1: Восхождение словацких альпинистов Ивана Фиалы и Михала Оролина на гималайскую вершину Нанга-Парбат высотой 8125 метров ознаменовало начало эпохи успехов чехословацкого альпинизма. До них ни один альпинист из бывшей Чехословакии, да и вообще из Восточной Европы, не поднимался на вершину высотой более 8000 метров. В субботу, 11 июля, исполняется 55 лет со дня покорения Нанга-Парбат, первого восьмитысячника, на который взошли альпинисты из Чехословакии. Нанга-Парбат – самая западная и девятая по высоте из 14 вершин мира, превышающих 8000 метров. Ее название переводится с санскрита как «голая гора». Эту гималайскую возвышенность также называют «королем гор», а из-за чрезвычайной сложности восхождения она получила прозвище «гора-убийца». Впервые вершина была покорена австрийским альпинистом Германом Булем 3 июля 1953 года. Его первопрохождение, начавшееся в долине Рахиот и занявшее 17 часов, впоследствии повторили словацкие альпинисты. 11 июля 1971 года в 13:00 Иван Фиала и Михал Оролин, участники второй чехословацкой гималайской экспедиции под руководством Ивана Галфи, достигли вершины Нанга-Парбат. Успешная экспедиция 1971 года стала, по сути, второй попыткой восхождения чехословацких альпинистов на Нанга-Парбат, вершину, которую они выбрали в качестве своего первого гималайского восьмитысячника. Предыдущая экспедиция, состоявшаяся в 1969 году под руководством Ивана Галфи и Ивана Урбановича, не увенчалась успехом. Альпинистам удалось достигнуть лишь высоты 6950 метров. 2 года спустя в Гималай отправилась вторая экспедиция, в состав которой вошли 8 участников предыдущей группы. Группу вновь возглавил Галфи, а попытку штурма вершины должны были предпринять альпинисты Оролин, Кришак, Псотка и Загоранский. Однако у Псотки поднялась температура, и его заменил Иван Фиала, ставший впоследствии главной движущей силой этого тяжелейшего восхождения на гору-убийцу. В общей сложности это было 5-е восхождение на Нанга-Парбат и 2-е с северо-востока через долину Рахиот. Достигнув вершины, альпинисты Фиала и Оролин привязали к ледорубу флаг Чехословакии и сделали с ним несколько снимков. В скальной расщелине они обнаружили шерстяные перчатки, оставленные Райнхольдом Месснером. Он вместе с братом успешно покорил Нанга-Парбат в 1970 году, однако Гюнтер Месснер погиб во время спуска. Фиала и Оролин наконец добрались до базового лагеря 3 дня спустя, 14 июля. Перчатки Месснера, которые словаки забрали, оставив взамен на вершине карабин чехословацкого производства, также служили доказательством успеха чехословацкого альпинизма. По словам Фиалы, на Западе поначалу отнеслись к их достижению с подозрением, но стоило ему вернуть перчатки Месснеру, как все сомнения развеялись.
2: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале разрешите ознакомить вас, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части нашей программы. В нашем первом сюжете директор Краеведческого музея в городе Глоговец Йозеф Урминский расскажет нам о местном еврейском кладбище, дошедшем до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последний еврей из Глоговца», и Краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. И в нашем втором сюжете мы останемся в Глоговце. Благодаря различным проектам поддержки на солнечных холмах вокруг этого города рождаются новые сорта винограда, и один из них даже носит отпечаток истории. Винодел Франтишек Горка расскажет нам об этом более подробно. Ну а затем в нашей спортивной рубрике мы представим портрет легенды словацкого тенниса Милоша Мечиржа. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.

0: основания стало еврейское кладбище, дошедшее до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последний еврей Глоговца», а местный краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. Директор музея Йозеф Урмински рассказал нам об этом подробнее в интервью, что послужило толчком к созданию этих экскурсий.
1: Это была очень злачная удалость, которая одограла в году 2017.
2: В 2017 году, когда мы организовали первую экскурсию, люди проявили большой интерес посетить это кладбище. У Центрального союза еврейских религиозных общин Словакии не хватало средств на благоустройство или приведение территории кладбища в порядок. Я даже был знаком с человеком, который по своему желанию раньше приходил сюда косить траву. После того, как в 2017 году состоялась первая успешная экскурсия, упомянутый Центральный союз предложил нашему краеведческому музею взять на себя долгосрочный уход за кладбищем.
0: С тех пор краеведческий музей время от времени организует экскурсии по еврейскому кладбищу в Глоговце. Эти экскурсии дают возможность обсудить историю еврейской общины. Йозеф Урмински также является автором книги на эту тему.
1: Ano, jeden z tých protagonistov bol Jozef Neumann. Tu máte možnosť vidieť, tu takmer 2000 hrobov.
2: Одним из тех, о ком шла речь в моей публикации, был Йозеф Нойман. Как видите, здесь находится почти 2000 могил, занимающих территорию площадью около 2 гектаров. К началу Второй мировой войны в городе проживало 800 евреев, а во всем Глоговецком районе – до 1000. В военное время в тех местах, где враждебное отношение к евреям было особенно сильным, шансы уберечь, скажем, надгробие от уничтожения были крайне малы. Тем не менее, евреям Глоговца, которые по-прежнему пользовались определенным уважением среди местного населения, удалось обнести кладбище высокой стеной, фактически полностью его изолировав. В результате никто не решался проникнуть на его территорию или осквернить его даже во время Второй мировой войны.
0: В последние годы на этом еврейском кладбище наблюдается некоторое оживление. Отчасти это связано с тем, что здесь недавно снимался фильм «Последний еврей Глоговца», рассказывающий истории представителей еврейской общины, которые покинули этот родной город и связали свою жизнь с большим миром. Одним из них был Йозеф Нойман. Он происходил из семьи ортодоксальных евреев. Родившись в 1946 году, уже после войны, он стал последним представителем еврейской общины, отпраздновавшим бар-мицву в синагоге Глоговца, перед тем, как в 1960 году ее снесли. Сегодня на ее месте находится мост, обозначающий въезд в город.
1: Právě v tom roku 2017 on byl jeden z těch iniciátorů, aby jsme se o ten cintorín starali.
2: Именно в 2017 году Йозеф Нойман стал одним из инициаторов работы по благоустройству этого кладбища. Он также был одним из главных героев фильма, в котором его мать рассказывает о временах Второй мировой войны и Холокоста. Фильм завершается весьма символично – смертью Йозефа Ноймана и его погребением на том самом кладбище.
0: Если заглянуть в энциклопедические статьи о Генрихе Гейне, то можно узнать, например, что его бабушка похоронена на еврейском кладбище в Глоговце. Йозеф Урмински разъясняет, как обстоит дело на самом деле.
1: Такая традованная вспоминка, которую говорили всегда справцовия жидовского цинторина.
2: Это предание передавалось из поколения в поколение. Его неизменно рассказывали смотрители еврейского кладбища. Традиция восходит к 19 веку. Именно тогда появились первые свидетельства и упоминания о том, что она была похоронена здесь. Считается, что захоронение относится примерно к 1773 году. На могиле установлено надгробие, указывающее на то, что здесь покоится женщина, чье имя совпадает с именем бабушки знаменитого поэта. Трудно сказать, почему или по какой причине кто-то мог просто выдумать историю о том, что здесь похоронен этот человек. Однако мы сталкиваемся с историческими данными, приводимыми другими исследователями, которые указывают на то, что бабушка Генриха Гейне на самом деле похоронена в Дюссельдорфе. Арнольд Койнок снял фильм, основанный на истории жизни Йозефа Ноймана. Нойман, родившийся уже после войны, был последним представителем местной еврейской общины. Фильм повествует о судьбе еврейской общины, которая некогда была неотъемлемой частью жизни Глоговца, но после войны начала постепенно исчезать из облика города. Она медленно стерлась как с карты, так и из коллективной памяти горожан, под гнетом войны, тоталитаризма и страха, передававшегося из поколения в поколение. Продюсер Дана Соботовичева рассказала нам о создании картины и процессе съемок в Глоговце.
0: Когда город Глоговец претендовал на звание европейской столицы культуры, жителей попросили предложить идеи на случай победы, что бы они хотели узнать и какие проекты и мероприятия следовало бы там провести. Тогда, поскольку это было время пандемии, я не теряла времени даром, подготовила около 5 проектных предложений, и одним из них была концепция фильма или короткометражной документальной ленты о еврейской общине Глоговца. Сегодня ситуация такова, что

0: школьники действительно посещают подобные места в рамках краеведческих занятий. Бывают на еврейском кладбище и обсуждают эту тему. Однако, по сути, об этой еврейской общине помнит лишь старшее поколение жителей Глоговца. И осталось совсем мало людей, которые помнят саму синагогу, которая была снесена.
1: Фильм «Последний еврей Глоговца» напоминает нам в том числе о множестве выдающихся деятелей в самых разных сферах, которых еврейская община могла бы подарить обществу, если бы не трагедия Холокоста. Картина показывает, что не только жители Глоговца, но и вся Словакия лишились не просто своих соседей-евреев. Они утратили важнейший источник культурной, человеческой и интеллектуальной силы.
2: Радио Словакия International.

0: Район вокруг городов у подножия Малых Карпат, Модра и Пизинка, считается одним из типичных винодельческих регионов Словакии. Как и в прошлом, отчасти и сегодня, значительная часть вина в упомянутых местах производится из винограда с виноградников Глоговца. Благодаря различным проектам поддержки на солнечных холмах вокруг Глоговца рождаются новые сорта винограда, и один из них даже носит отпечаток истории. Виноградари и виноделы Глоговца стремятся вывести на виноградниках, в том числе старые оригинальные сорта, типичные для этого региона. Винодел Франтишек Орка рассказал нам об этом более подробно.
1: Мы решили возродить старинный сорт Медовец на наших виноградниках. Традиционно этот сорт в прошлом выращивался именно здесь. История гласит, что в нашем регионе Панония, таково было историческое название этого винодельческого региона, выращивалось много сортов винограда, и среди них был один очень интересный сорт. Из исторических источников мы узнали, что именно из нашего региона в Прагу экспортировался Медовец. Наши чешские братья очень его полюбили, и практически вся продукция этого медовца экспортировалась именно в Прагу.
0: Как далее рассказал нам Франтишек Орка, им помогали специалисты, например, не только технологи, но и историки из музея краеведения в городе Глоговец.
2: Да, мы получили эту информацию, в том числе из музея краеведения, благодаря господину Урминскому, который открыл для нас эти данные. Мы даже обнаружили рекламные плакаты того исторического периода, и это стало таким толчком и подтверждением. Медовец даже упоминается в исторических книгах в качестве предлагаемого сорта вина.
0: Как же получилось, что спустя десятилетия медовец постепенно исчез с виноградников у подножия Малых Карпат?
2: Говорят,
1: что вино когда-то пили прежде всего для утоления жажды. Это были не те вина, которыми наслаждаются ради особых вкусовых ощущений, как, скажем, сортами из Бургундии. Люди работали, им требовалось освежиться и немного поднять себе настроение. В основном пили классические сорта, вроде Мюллер-Тургау или Вельш-Рислинга, а также зеленые вина. Таков был традиционный выбор, и медовец относился именно к этой категории легких вин. Затем постепенно наметилась тенденция к более характерным винам, таким как бургундские сорта Шардоне и Пино, в результате чего доля того, что я называю легкими винами, на виноградниках стала сокращаться. Так очередь дошла и до сорта Медовец, который уступил место сортам группы Пино. Виноградари стремились к современным сортам Шардоне, Пино Блан и им подобным. Поэтому Медовец постепенно сошел со сцены и просто исчез с виноградников, так как его перестали высаживать.
0: Если посмотреть на карту Словакии, то можно увидеть, что сорт винограда «Медовец», исчезнувший был из всех регионов страны, постепенно возвращается на виноградники, следуя примеру Венгрии и Чехии. Его выращивание возобновилось и в Глоговце.
1: Глоговецкий винодельческий район, подобно нашему винодельческому региону Малые Карпаты, некогда был самостоятельной винодельческой зоной. В окрестностях Глоговца насчитывалось более 2000 гектаров виноградников, что является поистине редким явлением. Что касается того, что я говорил о сорте Медовец, о его ограниченном распространении, то предшественники, возделывавшие его, почти наверняка завозили его из Венгрии, откуда этот сорт и происходил. Он считался своего рода редкостью и в Малых Карпатах массово не выращивался. Сейчас мы собираем отзывы о вине «Медовец», узнаем мнения и вопросы покупателей. Пока реакция исключительно положительная, вино людям очень понравилось. В его вкусе ощущаются тонкие медовые нотки, да и аромат у него тоже медовый. Вероятно, именно эта особенность, напоминающая об аромате акациевого меда, и послужила источником названия этого сорта.
0: Возможно, и другие виноградари и виноделы найдут вдохновение в этом историческом подходе, принятом виноградарями Глоговца. Медовец характерен не только для теплых регионов Венгрии, но и для южной и юго-западной Словакии.

Друзья, в сегодняшней спортивной рубрике, переуроченной к проходящему сейчас Уимблдонскому турниру, мы вспомним о наиболее выдающихся фигурах словацкого тенниса, в частности, об одном игроке эпохи бывшей Чехословакии. Многие эксперты часто называют Милослава Мечижа величайшим теннисистом словацкого происхождения всех времен. Милош, так его всегда все называли, обладатель золотой медали в одиночном разряде Олимпиады 1988 года в Сеуле, победитель 11 турниров ATP Tour, и он два раза был в финале турниров серии Grand Slam. Его игровая карьера продлилась лишь до 26 лет. Он был вынужден завершить ее из-за постоянных проблем со здоровьем, и нам остается лишь гадать, каких высот мог бы достичь Милош. В своей карьере он добился лучшего показателя рейтинга 4-го места в мировом табеле о рангах. Ни одному словацкому теннисисту не удавалось подняться в мировом рейтинге так высоко. И еще одним словацким рекордом может похвалиться Милош Мечирж. Он в течение удивительных 24 лет был главным тренером мужской сборной Словакии в розыгрыше Кубка Дэвиса с 1994 по 2017 годы. Мечирж начал заниматься теннисом в родных Бойнице под влиянием своего отца Ладислава, который стал его первым тренером. В юности старший Мечирж был чемпионом Южно-Моравского края среди юниоров. Он приехал в Словакию учиться в университете. Там познакомился со своей будущей женой, уроженкой Жарновицы, и супруги обосновались в городе Приевидза. Именно в Приевидзе известный тренер из Братиславы Карл Шафарик, приехавший туда на отдых, увидел, как тренируется 13-летний Милош. Он даже сыграл с ним тренировочный матч. Игра юного теннисиста произвела на него такое сильное впечатление, что он пригласил его в братиславский Слован. Оценивая потенциал игрока, тренер отметил множество его сильных сторон, но прежде всего его теннисный интеллект. Милош стабильно прогрессировал под руководством Шафарика. Он рос как теннисист параллельно с Марианом Вайдой, который был отличным игроком, но гораздо больше прославился как многолетний и невероятно успешный тренер серба Новака Джоковича и Брониславом Станковичем. По словам Шафарика, помимо огромного таланта, Мечирж отличался исключительным усердием в тренировках. Он сам придумывал упражнения, и тренеру никогда не приходилось его принуждать. Он не был поверхностным человеком и серьезно подходил ко всему, чем занимался. В то же время он не позволял себя эмоционально истощать во время тренировок, поскольку относился ко многому с юмором, хотя, безусловно, никогда не проявлял легкомыслия или небрежности. Интересно, что на протяжении своей профессиональной карьеры у Мечирджа фактически не было тренера. На турниры он ездил в одиночку. Он опирался на опыт своего отца и Карола Шафарика, самостоятельно анализируя матчи и извлекая уроки из собственных ошибок. Свой первый профессиональный международный турнир Милош Мечирдж провел в 1982 году. Им стал челленджер в португальском Порту. В своем дебюте на международной сцене он дошел тогда до четвертьфинала. В 1983 году Мечирдж выиграл национальное первенство Чехословакии, и с этого года он начал выступать за сборную Чехословакии в Кубке Дэвиса. Примечательно, что в своем самом первом матче за сборную он обыграл в 5 сетах знаменитого россиянина, будущую звезду мирового тенниса Андрея Чеснокова, уступая ему во время матча уже со счетом 0-2 по сетам. В декабре 1983 года в Аделаиде он впервые вышел в финал турнира Гран-при. В свой первый профессиональный сезон он одержал в том числе победы и над такими известными в то время игроками, как испанец Мануэл Орантес, швед Стефан Эдберг, румын Илья Настасе. Всего лишь через год участия в профессиональных турнирах Милош смог войти в число 50 сильнейших теннисистов мирового рейтинга, и его карьера неудержимо полетела вверх. Другим игрокам для этого требуются долгие годы. Ни один из самых сильных теннисистов, выходя на корт против словака Мечирджа, не мог быть уверенным в своей победе. В 1985 году на очень крупном турнире в Филадельфии Мечирдж обыгрывает в полуфинале легендарного американца Джимми Коннорса и лишь в финале проигрывает другому выдающемуся американцу Джону МакЕнрою. Однако самой значимой победой Мечирджа стал его олимпийский триумф в Сеуле в 1988 году. Путь к нему был непростым. 7 марта 1988 года Милош поднялся на 4-ю строчку мирового рейтинга в одиночном разряде, достигнув тем самым высшего результата в своей карьере, причем в парном разряде он также занимал 4-е место. Но затем его начали мучить боли в спине, из-за чего ему пришлось пропустить турнир «Большого шлема» в Париже. Перед Уимблдоном он сумел частично восстановить форму и на этом самом знаменитом турнире мира нанес шведу Виландеру его единственное поражение за весь сезон турниров «Большого шлема», обыграв его в четвертьфинале. Однако в полуфинале он уступил соотечественнику Виландера Эдбергу. На открытом чемпионате США в Нью-Йорке у него вновь возникли проблемы со здоровьем, и он быстро выбыл из борьбы. Однако в Сеуле Мечирдж играл со своей ракеткой, целиком сделанной из дерева, просто блестяще. Олимпийские игры стали для него мощным источником мотивации. И хотя в турнире участвовали не все главные звезды, серьезную конкуренцию составили в частности три игрока из первой десятки мирового рейтинга.
Он последовательно обыграл Елена из Ферге, британца Бейтса, француза Форже и Схаперса из Нидерландов, выйдя в полуфинал на Стефана Эдберга. Перед матчем Милоша вдохновила победа его отечественника, олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе на дистанции 20 км Йозефа Прибелинца. Он взял у шведа реванш за поражение на Уимблдоне. Это был, безусловно, самый тяжелый для него матч олимпийского турнира, полный неожиданных поворотов. 3-6, 6-0, 1-6, 6-4, 6-2. Финал против американца Тима Майота оказался проще. Мячиш уступил в первом сете со счетом 3-6. Мне пришлось сменить тактику. Я стал чаще направлять мяч глубоко под заднюю линию, чтобы сопернику было сложнее выходить к сетке. А когда он все же оказывался у сетки, мне удавались обводящие удары. Рассказывал Мячиш после матча в интервью. После смены тактики матч завершился его уверенной победой. Следующие три сета он выиграл со счетом 6-2, 6-4, 6-2. Олимпийский теннисный турнир 1988 года в Сеуле стал исторической вехой, поскольку теннис вернулся в официальную программу летних Олимпийских игр после 64-летнего перерыва. И первым олимпийским чемпионом по теннису стал словак. Перед матчем Мячиш узнал, что чехословацкое телевидение будет транслировать финал в прямом эфире. Это усилило чувство ответственности, а также ощущение связи с людьми на родине. По его словам, после своего триумфа в Сеуле, это потрясающее чувство, когда знаешь, что тебя поддерживает столько людей, и не просто потому, что ты хороший игрок, а потому, что ты играешь ради них всех. Что же отличало игру Мирослава Мячиша от стиля других теннисистов? Если говорить коротко и метафорично, то многие лучшие специалисты и комментаторы тенниса, да и сами игроки и соперники, не могли не заметить уникальность таланта молодого словака, выросшего буквально из ниоткуда. Часто они задавались вопросом, имеем ли мы дело в его случае с сумасшествием или гениальностью. Ответить на него трудно даже сейчас. По прошествии многих лет после окончания яркой карьеры уроженца небольшого среднесловацкого городка Бойницы. Специальный интернет-сайт ATP поместил Милослава Мячиша на высокое 18 место лучших теннисистов в истории, которым не удалось в карьере выиграть турнир из серии «Большого шлема», но тем не менее оставшихся в памяти любителей этого вида спорта великими чемпионами. Для игрока, который завершил свою карьеру в возрасте всего лишь 26 лет, это выдающееся достижение. Например, многолетний знаменитый словацкий тренер первой ракетки мира Новака Джоковича Мариан Вайда отмечал удивительную и абсолютную непредсказуемость действий Мячиша на корте. А это, как известно, самое грозное оружие теннисиста. Это качество и отличает великих чемпионов от всех других игроков. Мячиша в зарубежной прессе журналисты нередко называли «большой кошкой». Не только из-за его мягкого и элегантного передвижения по корту, но еще и потому, что во время матчей он умел проявлять столько же терпения, сколько кошка, охотящаяся на мышей. Милослав Мячиш после операции активную карьеру продолжить не смог, несмотря на то, что сейчас подобные травмы в лучших клиниках США уже излечиваются. Технологии развиваются и идут вперед, вот только время назад не вернешь. Попытку вернуться на корт Милош все же предпринял, надеясь скорее на чудо. В ноябре 1989 года Мячиш проводит свою последнюю игру в парном разряде, а после Уимблдонского турнира 1990 года, где он проигрывает уже во втором круге шведу Эдбергу, официально завершает карьеру. Пришлось начинать новую страницу биографии на посту главного тренера сборной Словакии в розыгрыше Кубка Дэвиса. На этом посту он успешно и бессменно проработал 24 года. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаю вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутия».

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петр Пеллегрини обсудил вопросы обороны, экономики и энергетики с главой Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом в ходе двусторонней встречи в Анкаре. Встреча состоялась в рамках саммита НАТО. Словакия разделяет позицию Турции в отношении урегулирования военных конфликтов. Именно президенту Турции впервые с начала военного конфликта удалось посадить за стол переговоров обе делегации – Российской Федерации и Украины. Он выступил инициатором обеспечения экспорта зерна из украинских портов и первым инициировал обмен военнопленными, заявил президент Словацкой Республики. По его словам, Словакия поддерживает европейские перспективы Турции, хотя процесс вступления этой страны в ЕС в настоящее время приостановлен из-за ухудшения ситуации с правами человека и верховенством права. Он также отметил, что Турция обладает второй по мощи армией в НАТО и выступает в качестве геополитического игрока и гаранта стабильности в своем регионе. Пеллегрини считает, что в нынешнее непростое время необходимо стремиться к поиску более прагматичного подхода к отношениям между ЕС и Турцией. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланер направляется в Италию для участия в министерской встрече организации «Друзья Западных Балкан», которая состоится сегодня, 10 июля, в Риме. В центре внимания участников будут следующие шаги в процессе расширения ЕС за счет стран Западных Балкан, а также вопросы укрепления стратегической автономии Европы. Программа визита словацкого министра в Италию также включает возложение венка к бюсту генерала Мирона Ростислава Штефаника на историческом кладбище Кампо Верано и гробнице святого Кирилла в базилике Сан-Клементе в Риме. В среду депутаты Европейского парламента одобрили соглашение, открывающее путь к укреплению политических связей и расширению торговли между ЕС и Мексикой. По словам словацкого депутата Европарламента Любицы Карвашевой, торговое соглашение с Мексикой выгодно для ЕС и для Словакии в частности, поскольку в условиях введения тарифов со стороны Соединенных Штатов Америки Евросоюзу необходимо диверсифицировать экономические связи и искать надежных партнеров. Мексика занимает 13-е место в мире по величине экономики, и данное соглашение открывает перед нашими компаниями огромные возможности благодаря полной отмене таможенных пошлин в промышленном секторе. Для Словакии это особенно важно в контексте автомобильной промышленности, на долю которой приходится более половины нашего экспорта в Мексику. Депутаты Европейского парламента обсудили с представителями Европейской комиссии меры, необходимые для укрепления автомобильной промышленности Европы, повышения ее конкурентоспособности и сохранения существующих рабочих мест. Словацкие евродепутаты сходятся во мнении, что оказываемая поддержка должна быть ощутимой. Для Словакии автопром – ключевой сектор экономики. Он формирует 13% ВВП страны, а также обеспечивает до 54% объема промышленного производства и почти половину всего экспорта. Людовит Одор приветствует меры Европейской комиссии, направленные на упрощение законодательства, инвестиции в экосистему производства аккумуляторов и поддержку принципа «сделано в ЕС». По мнению Бранислава Ондруша, Европа должна применять к неевропейским производителям те же строгие критерии и требования, что и к европейским, а также существенно смягчить ограничения на производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе после 2035 года.
0: Тема дня.
1: Восхождение словацких альпинистов Ивана Фиалы и Михала Оролина на гималайскую вершину Нанга-Парбат высотой 8125 метров ознаменовало начало эпохи успехов чехословацкого альпинизма. До них ни один альпинист из бывшей Чехословакии, да и вообще из Восточной Европы, не поднимался на вершину высотой более 8 тысяч метров. В субботу, 11 июля, исполняется 55 лет со дня покорения Нанга-Парбат, первого восьмитысячника, на который взошли альпинисты из Чехословакии. Нанга-Парбат – самая западная и девятая по высоте из 14 вершин мира, превышающих 8 тысяч метров. Ее название переводится с санскрита как «голая гора». Эту гималайскую возвышенность также называют «королем гор», а из-за чрезвычайной сложности восхождения она получила прозвище «гора-убийца». Впервые вершина была покорена австрийским альпинистом Германом Булем 3 июля 1953 года. Его первопрохождение, начавшееся в долине Рахиот, и занявшая 17 часов, впоследствии повторили словацкие альпинисты. 11 июля 1971 года в 13:00 Иван Фиала и Михал Оролин, участники второй чехословацкой гималайской экспедиции под руководством Ивана Галфи, достигли вершины Нанга-Парбат. Успешная экспедиция 1971 года стала, по сути, второй попыткой восхождения чехословацких альпинистов на Нанга-Парбат, вершину, которую они выбрали в качестве своего первого гималайского восьмитысячника. Предыдущая экспедиция, состоявшаяся в 1969 году под руководством Ивана Галфи и Ивана Урбановича, не увенчалась успехом. Альпинистам удалось достигнуть лишь высоты 6950 метров. 2 года спустя в Гималай отправилась вторая экспедиция, в состав которой вошли 8 участников предыдущей группы. Группу вновь возглавил Галфи, а попытку штурма вершины должны были предпринять альпинисты Оролин, Кришак, Псотка и Загоранский. Однако у Псотки поднялась температура, и его заменил Иван Фиала, ставший впоследствии главной движущей силой этого тяжелейшего восхождения на гору-убийцу. В общей сложности это было 5-е восхождение на Нанга-Парбат и 2-е с северо-востока через долину Ракхиот. Достигнув вершины, альпинисты Фиала и Оролин привязали к ледорубу флаг Чехословакии и сделали с ним несколько снимков. В скальной расщелине они обнаружили шерстяные перчатки, оставленные Райнхольдом Месснером. Он вместе с братом успешно покорил Нанга-Парбат в 1970 году, однако Гюнтер Месснер погиб во время спуска. Фиала и Оролин наконец добрались до базового лагеря 3 дня спустя, 14 июля. Перчатки Месснера, которые словаки забрали, оставив взамен на вершине карабин чехословацкого производства, также служили доказательством успеха чехословацкого альпинизма. По словам Фиалы, на Западе поначалу отнеслись к их достижению с подозрением, но стоило ему вернуть перчатки Месснеру, как все сомнения развеялись.
2: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукооператорским пультом Абдул Арут. Вначале разрешите ознакомить вас, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части нашей программы. В нашем первом сюжете директор Краеведческого музея в городе Глоговец Йозеф Урминский расскажет нам о местном еврейском кладбище, дошедшем до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последний еврей из Глоговца», и Краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. И в нашем втором сюжете мы останемся в Глоговце. Благодаря различным проектам поддержки на солнечных холмах вокруг этого города рождаются новые сорта винограда, и один из них даже носит отпечаток истории. Винодел Франтишек Горка расскажет нам об этом более подробно. Ну а затем в нашей спортивной рубрике мы представим портрет легенды словацкого тенниса Милоша Мечиржа. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
3: До Второй мировой войны еврейская община существовала в большинстве словацких городов, внося вклад в экономическое и культурное разнообразие. Символом присутствия евреев служили синагоги. Синагога в городе Глоговец была снесена в 1960 году. К тому времени в городе почти не осталось представителей еврейской общины. Единственным сохранившимся свидетельством их пребывания стало еврейское кладбище, дошедшее до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последний еврей Глоговца», а местный краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. Директор музея Йозеф Урминский рассказал нам об этом подробнее в интервью, что послужило толчком к созданию этих экскурсий.
4: Это была очень злачная удалость, которая одыграла в году 2017.
2: В 2017 году, когда мы организовали первую экскурсию, люди проявили большой интерес посетить это кладбище. У Центрального союза еврейских религиозных общин Словакии не хватало средств на благоустройство или приведение территории кладбища в порядок. Я даже был знаком с человеком, который по своему желанию раньше приходил сюда косить траву. После того, как в 2017 году состоялась первая успешная экскурсия, упомянутый Центральный союз предложил нашему краеведческому музею взять на себя долгосрочный уход за кладбищем.
3: С тех пор краеведческий музей время от времени организует экскурсии по еврейскому кладбищу в Глоговце. Эти экскурсии дают возможность обсудить историю еврейской общины. Йозеф Урминский также является автором книги на эту тему.
4: Áno, jedným z tých protagonistov bol

0: полностью его изолировав. В результате никто не решался проникнуть на его территорию или осквернить его даже во время Второй мировой войны.
1: В последние годы на этом еврейском кладбище наблюдается некоторое оживление. Отчасти это связано с тем, что здесь недавно снимался фильм «Последний еврей Глоговца», рассказывающий истории представителей еврейской общины, которые покинули этот родной город и связали свою жизнь с большим миром. Одним из них был Йозеф Нойман. Он происходил из семьи ортодоксальных евреев. Родившись в 1946 году, уже после войны, он стал последним представителем еврейской общины, отпраздновавшим бар-мицву в синагоге Глоговца, перед тем, как в 1960 году ее снесли. Сегодня на ее месте находится мост, обозначающий въезд в город.
2: Právě v tom roku 2017 on byl jeden z těch iniciátorů, aby jsme se o ten cintorín starali.
0: Именно в 2017 году Йозеф Нойман стал одним из инициаторов работ по благоустройству этого кладбища. Он также был одним из главных героев фильма, в котором его мать рассказывает о временах Второй мировой войны и Холокоста. Фильм завершается весьма символично – смертью Йозефа Ноймана и его погребением на том самом кладбище.
1: Если заглянуть в энциклопедические статьи о Генрихе Гейне, то можно узнать, например, что его бабушка похоронена на еврейском кладбище в Глоговце. Йозеф Урминский разъясняет, как обстоит дело на самом деле.
2: Такая традована вспоминка, которую говорили вжди справцовия жидовского цинторина.
0: Это предание передавалось из поколения в поколение. Его неизменно рассказывали смотрители еврейского кладбища. Традиция восходит к 19 веку. Именно тогда появились первые свидетельства и упоминания о том, что она была похоронена здесь. Считается, что захоронение относится примерно к 1773 году. На могиле установлено надгробие, указывающее на то, что здесь покоится женщина, чье имя совпадает с именем бабушки знаменитого поэта. Трудно сказать, почему или по какой причине кто-то мог просто выдумать историю о том, что здесь похоронен этот человек. Однако мы сталкиваемся с историческими данными, приводимыми другими исследователями, которые указывают на то, что бабушка Генриха Гейне на самом деле похоронена в Дюссельдорфе. Арнольд Койнок снял фильм, основанный на истории жизни Йозефа Ноймана. Нойман, родившийся уже после войны, был последним представителем местной еврейской общины. Фильм повествует о судьбе еврейской общины, которая некогда была неотъемлемой частью жизни Глоговца, но после войны начала постепенно исчезать из облика города. Она медленно стерлась как с карты, так и из коллективной памяти горожан, под гнетом войны, тоталитаризма и страха, передававшегося из поколения в поколение. Продюсер Дана Соботовичева рассказала нам о создании картины и процессе съемок в Глоговце.
1: Когда город Глоговец претендовал на звание европейской столицы культуры, жителей попросили предложить идеи на случай победы, что бы они хотели узнать и какие проекты и мероприятия следовало бы там провести. Тогда, поскольку это было время пандемии, я не теряла времени даром, подготовила около 5 проектных предложений, и одним из них была концепция фильма или короткометражной документальной ленты о еврейской общине Глоговца. Сегодня ситуация такова, что школьники действительно посещают подобные места в рамках краеведческих занятий. Бывают на еврейском кладбище и обсуждают эту тему. Однако, по сути, об этой еврейской общине помнит лишь старшее поколение жителей Глоговца. И осталось совсем мало людей, которые помнят саму синагогу, которая была снесена.
0: Фильм «Последний еврей Глоговца» напоминает нам в том числе о множестве выдающихся деятелей в самых разных сферах, которых еврейская община могла бы подарить обществу, если бы не трагедия Холокоста. Картина показывает, что не только жители Глоговца, но и вся Словакия лишились не просто своих соседей-евреев. Они утратили важнейший источник культурной, человеческой и интеллектуальной силы.
3: Радио Словакия International.
1: Район вокруг городов у подножия Малых Карпат, Модра и Пизинка, считается одним из типичных винодельческих регионов Словакии. Как и в прошлом, отчасти и сегодня, значительная часть вина в упомянутых местах производится из винограда с виноградников Глоговца. Благодаря различным проектам поддержки на солнечных холмах вокруг Глоговца рождаются новые сорта винограда. И один из них даже носит отпечаток истории. Виноградари и виноделы Глоговца стремятся вывести на виноградниках, в том числе старые оригинальные сорта, типичные для этого региона. Винодел František Горка рассказал нам об этом более подробно.
4: Мы решили
0: возродить старинный сорт Медовец.

0: наших виноградниках. Традиционно этот сорт в прошлом выращивался именно здесь. История гласит, что в нашем регионе Панония, таково было историческое название этого винодельческого региона, выращивалось много сортов винограда, и среди них был один очень интересный сорт. Из исторических источников мы узнали, что именно из нашего региона в Прагу экспортировался медовец. Наши чешские братья очень его полюбили, и практически вся продукция этого медовца экспортировалась именно в Прагу.
1: Как далее рассказал нам Франтиш Игорко, им помогали специалисты, например, не только технологи, но и историки из музея краеведения в городе Глоковец.
0: Да, мы получили эту информацию, в том числе из музея краеведения, благодаря господину Урминскому, который открыл для нас эти данные. Мы даже обнаружили рекламные плакаты того исторического периода, и это стало таким толчком и подтверждением. Медовец даже упоминается в исторических книгах в качестве предлагаемого сорта вина.
1: Как же получилось, что спустя десятилетия медовец постепенно исчез с виноградников подножия Малых Карпат?
0: Говорят, что вино когда-то пили прежде всего для утоления жажды. Это были не те вина, которыми наслаждаются ради особых вкусовых ощущений, как, скажем, сортами из Бургундии. Люди работали, им требовалось освежиться и немного поднять себе настроение. В основном пили классические сорта, вроде Мюллер-Тургау или Вельш-Рислинга, а также зеленые вина. Таков был традиционный выбор, и медовец относился именно к этой категории легких вин. Затем постепенно наметилась тенденция к более характерным винам, таким как бургундские сорта Шардоне и Пино, в результате чего доля того, что я называю легкими винами, на виноградниках стала сокращаться. Так очередь дошла и до сорта Медовец, который уступил место сортам группы Пино. Виноградари стремились к современным сортам – Шардоне, Пино Блан и им подобным. Поэтому Медовец постепенно сошел со сцены и просто исчез с виноградников, так как его перестали высаживать.
1: Если посмотреть на карту Словакии, то можно увидеть, что сорт винограда «Медовец», исчезнувший был из всех регионов страны, постепенно возвращается на виноградники, следуя примеру Венгрии и Чехии. Его выращивание возобновилось и в Лововце.
0: Логовецкий винодельческий район, подобно нашему винодельческому региону Малые Карпаты, некогда был самостоятельной винодельческой зоной. В окрестностях Логовца насчитывалось более 2000 гектаров виноградников, что является поистине редким явлением. Что касается того, что я говорил о сорте «Медовец», о его ограниченном распространении, то предшественники, возделывавшие его, почти наверняка завозили его из Венгрии, откуда этот сорт и происходил. Он считался своего рода редкостью и в Малых Карпатах массово не выращивался. Сейчас мы собираем отзывы о вине «Медовец», узнаем мнения и вопросы покупателей. Пока реакция исключительно положительная, вино людям очень понравилось. В его вкусе ощущаются тонкие медовые нотки, да и аромат у него тоже медовый. Вероятно, именно эта особенность, напоминающая об аромате акациевого меда, и послужила источником названия этого сорта.
1: Возможно, и другие виноградари и виноделы найдут вдохновение в этом историческом подходе, принятом виноградарями Глоговца. Медовец характерен не только для теплых регионов Венгрии, но и для южной и юго-западной Словакии.

Друзья, в сегодняшней спортивной рубрике, переуроченной к проходящему сейчас Уимблдонскому турниру, мы вспомним о наиболее выдающихся фигурах словацкого тенниса, в частности, об одном игроке эпохи бывшей Чехословакии. Многие эксперты часто называют Милослава Мечижа величайшим теннисистом словацкого происхождения всех времен. Милош, так его всегда все называли, обладатель золотой медали в одиночном разряде Олимпиады 1988 года в Сеуле, победитель 11 турниров ATP Tour, и он два раза был в финале турниров серии Grand Slam. Его игровая карьера продлилась лишь до 26 лет. Он был вынужден завершить ее из-за постоянных проблем со здоровьем. И нам остается лишь гадать, каких высот мог бы достичь Милош. В своей карьере он добился лучшего показателя рейтинга 4-го места в мировом табеле о рангах. Ни одному словацкому теннисисту не удавалось подняться в мировом рейтинге так высоко. И еще одним словацким рекордом может похвалиться Милош Мечирж. Он в течение удивительных 24 лет был главным тренером мужской сборной Словакии в розыгрыше Кубка Дэвиса с 1994 по 2017 годы. Мечирж начал заниматься теннисом в родных Бойнице под влиянием своего отца Ладислава, который стал его первым тренером. В юности старший Мечирж был чемпионом Южно-Моравского края среди юниоров. Он приехал в Словакию учиться в университете. Там познакомился со своей будущей женой, уроженкой Жарновицы, и супруги обосновались в городе Приевидза. Именно в Приевидзе известный тренер из Братиславы Карл Шафарик, приехавший туда на отдых, увидел, как тренируется 13-летний Милош. Он даже сыграл с ним тренировочный матч. Игра юного теннисиста произвела на него такое сильное впечатление, что он пригласил его в Братиславский Слован. Оценивая потенциал игрока, тренер отметил множество его сильных сторон, но прежде всего его теннисный интеллект. Милош стабильно прогрессировал под руководством Шафарика. Он рос как теннисист параллельно с Марианом Вайдой, который был отличным игроком, но гораздо больше прославился как многолетний и невероятно успешный тренер серба Новака Джоковича и Браниславом Станковичем. По словам Шафарика, помимо огромного таланта, Мечирж отличался исключительным усердием в тренировках. Он сам придумывал упражнения, и тренеру никогда не приходилось его принуждать. Он не был поверхностным человеком и серьезно подходил ко всему, чем занимался. В то же время он не позволял себя эмоционально истощать во время тренировок, поскольку относился ко многому с юмором, хотя, безусловно, никогда не проявлял легкомыслия или небрежности. Интересно, что на протяжении своей профессиональной карьеры у Мечирджа фактически не было тренера. На турниры он ездил в одиночку. Он опирался на опыт своего отца и Карла Шафарика, самостоятельно анализируя матчи и извлекая уроки из собственных ошибок. Свой первый профессиональный международный турнир Милош Мечирж провел в 1982 году. Им стал челленджер в португальском Порту. В своем дебюте на международной сцене он дошел тогда до четвертьфинала. В 1983 году Мечирж выиграл национальное первенство Чехословакии, и с этого года он начал выступать за сборную Чехословакии в Кубке Дэвиса. Примечательно, что в своем самом первом матче за сборную он обыграл в 5 сетах знаменитого россиянина, будущую звезду мирового тенниса Андрея Чеснокова, уступая ему во время матча уже со счетом 0-2 по сетам. В декабре 1983 года в Аделаиде он впервые вышел в финал турнира Гран-при. В свой первый профессиональный сезон он одержал в том числе победы и над такими известными в то время игроками, как испанец Мануэл Орантес, швед Стефан Эдберг, румын Илья Настасе. Всего лишь через год участия в профессиональных турнирах Милош смог войти в число 50 сильнейших теннисистов мирового рейтинга, и его карьера неудержимо полетела вверх. Другим игрокам для этого требуются долгие годы. Ни один из самых сильных теннисистов, выходя на корт против словака Мечирджа, не мог быть уверенным в своей победе. В 1985 году на очень крупном турнире в Филадельфии Мечирж обыгрывает в полуфинале легендарного американца Джимми Коннорса и лишь в финале проигрывает другому выдающемуся американцу Джону Макенрою. Однако самой значимой победой Мечирджа стал его олимпийский триумф в Сеуле в 1988 году. Путь к нему был непростым. 7 марта 1988 года Милош поднялся на 4-ю строчку мирового рейтинга в одиночном разряде, достигнув тем самым высшего результата в своей карьере, причем в парном разряде он также занимал 4-е место. Но затем его начали мучить боли в спине, из-за чего ему пришлось пропустить турнир Большого шлема в Париже. Перед Уимблдоном он сумел частично восстановить форму и на этом самом знаменитом турнире мира нанес шведу Виландеру его единственное поражение за весь сезон турниров Большого шлема, обыграв его в четвертьфинале. Однако в полуфинале он уступил соотечественнику Виландера Эдбергу. На открытом чемпионате США в Нью-Йорке у него вновь возникли проблемы со здоровьем, и он быстро выбыл из борьбы. Однако в Сеуле Мечирж играл со своей ракеткой, целиком сделанной из дерева, просто блестяще. Олимпийские игры стали для него мощным источником мотивации. И хотя в турнире участвовали не все главные звезды, серьезную конкуренцию составили в частности 3 игрока из первой десятки мирового рейтинга.
Он последовательно обыграл Йелена из ФРГ, британца Бейтса, француза Форже и Схаперса из Нидерландов, выйдя в полуфинал на Стефана Эдберга. Перед матчем Милоша вдохновила победа его отечественника, олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе на дистанции 20 километров Йозефа Прибелинца. Он взял у шведа реванш за поражение на Уимблдоне. Это был, безусловно, самый тяжелый для него матч олимпийского турнира, полный неожиданных поворотов. 3-6, 6-0, 1-6, 6-4, 6-2. Финал против американца Тима Майота оказался проще. Мячиш уступил в первом сете со счетом 3-6. Мне пришлось сменить тактику. Я стал чаще направлять мяч глубоко под заднюю линию, чтобы сопернику было сложнее выходить к сетке. А когда он все же оказывался у сетки, мне удавались обводящие удары. Рассказывал Мячиш после матча в интервью. После смены тактики матч завершился его уверенной победой. Следующие три сета он выиграл со счетом 6-2, 6-4, 6-2. Олимпийский теннисный турнир 1988 года в Сеуле стал исторической вехой, поскольку теннис вернулся в официальную программу летних Олимпийских игр после 64-летнего перерыва. И первым олимпийским чемпионом по теннису стал словак. Перед матчем Мячиш узнал, что чехословацкое телевидение будет транслировать финал в прямом эфире. Это усилило чувство ответственности, а также ощущение связи с людьми на родине. По его словам, после своего триумфа в Сеуле, это потрясающее чувство, когда знаешь, что тебя поддерживает столько людей, и не просто потому, что ты хороший игрок, а потому, что ты играешь ради них всех. Что же отличало игру Мирослава Мячижа от стиля других теннисистов? Если говорить коротко и метафорично, то многие лучшие специалисты и комментаторы тенниса, да и сами игроки-соперники, не могли не заметить уникальность таланта молодого словака, выросшего буквально из ниоткуда. Часто они задавались вопросом, имеем ли мы дело в его случае с сумасшествием или гениальностью. Ответить на него трудно даже сейчас. По прошествии многих лет после окончания яркой карьеры уроженца небольшого среднесловацкого городка Бойницы. Специальный интернет-сайт ATP поместил Мирослава Мячижа на высокое 18 место лучших теннисистов в истории, которым не удалось в карьере выиграть турнир из серии «Большого шлема», но тем не менее оставшихся в памяти любителей этого вида спорта великими чемпионами. Для игрока, который завершил свою карьеру в возрасте всего лишь 26 лет, это выдающееся достижение. Например, многолетний знаменитый словацкий тренер первой ракетки мира Новака Джоковича Мариан Вайда отмечал удивительную и абсолютную непредсказуемость действий Мячижа на корте. А это, как известно, самое грозное оружие теннисиста. Это качество и отличает великих чемпионов от всех других игроков. Мячижа в зарубежной прессе журналисты нередко называли «большой кошкой». Не только из-за его мягкого и элегантного передвижения по корту, но еще и потому, что во время матчей он умел проявлять столько же терпения, сколько кошка, охотящаяся на мышей. Мирослав Мячиш после операции активную карьеру продолжить не смог, несмотря на то, что сейчас подобные травмы в лучших клиниках США уже излечиваются. Технологии развиваются и идут вперед, вот только время назад не вернешь. Попытку вернуться на корт Милош все же предпринял, надеясь скорее на чудо. В ноябре 1989 года Мячиш проводит свою последнюю игру в парном разряде, а после Уимблдонского турнира 1990 года, где он проигрывает уже во втором круге шведу Эдбергу, официально завершает карьеру. Пришлось начинать новую страницу биографии на посту главного тренера сборной Словакии в розыгрыше Кубка Дэвиса. На этом посту он успешно и бессменно проработал 24 года. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаю вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутия».

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петр Пеллегрини обсудил вопросы обороны, экономики и энергетики с главой Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом в ходе двусторонней встречи в Анкаре. Встреча состоялась в рамках саммита НАТО. Словакия разделяет позицию Турции в отношении урегулирования военных конфликтов. Именно президенту Турции впервые с начала военного конфликта удалось посадить за стол переговоров обе делегации Российской Федерации и Украины. Он выступил инициатором обеспечения экспорта зерна из украинских портов и первым инициировал обмен военнопленными, заявил президент Словацкой Республики. По его словам, Словакия поддерживает европейские перспективы Турции, хотя процесс вступления этой страны в ЕС в настоящее время приостановлен из-за ухудшения ситуации с правами человека и верховенством права. Он также отметил, что Турция обладает второй по мощи армией в НАТО и выступает в качестве геополитического игрока и гаранта стабильности в своем регионе. Пеллегрини считает, что нынешнее непростое время необходимо стремиться к поиску более прагматичного подхода к отношениям между ЕС и Турцией. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланер направляется в Италию для участия в министерской встрече организации «Друзья Западных Балкан», которая состоится сегодня, 10 июля, в Риме. В центре внимания участников будут следующие шаги в процессе расширения ЕС за счет стран Западных Балкан, а также вопросы укрепления стратегической автономии Европы. Программа визита словацкого министра в Италию также включает возложение венка к бюсту генерала Мирона Ростислава Штефаника на историческом кладбище Кампо-Верано и гробнице святого Кирилла в базилике Сан-Клементе в Риме. В среду депутаты Европейского парламента одобрили соглашение, открывающее путь к укреплению политических связей и расширению торговли между ЕС и Мексикой. По словам словацкого депутата Европарламента Любицы Карвашевой, торговое соглашение с Мексикой выгодно для ЕС и для Словакии в частности, поскольку в условиях введения тарифов со стороны Соединенных Штатов Америки Евросоюзу необходимо диверсифицировать экономические связи и искать надежных партнеров. Мексика занимает 13-е место в мире по величине экономики, и данное соглашение открывает перед нашими компаниями огромные возможности благодаря полной отмене таможенных пошлин в промышленном секторе. Для Словакии это особенно важно в контексте автомобильной промышленности, на долю которой приходится более половины нашего экспорта в Мексику. Депутаты Европейского парламента обсудили с представителями Европейской комиссии меры, необходимые для укрепления автомобильной промышленности Европы, повышения ее конкурентоспособности и сохранения существующих рабочих мест. Словацкие евродепутаты сходятся во мнении, что оказываемая поддержка должна быть ощутимой. Для Словакии автопром – ключевой сектор экономики. Он формирует 13% ВВП страны, а также обеспечивает до 54% объема промышленного производства и почти половину всего экспорта. Людовит Одор приветствует меры Европейской комиссии, направленные на упрощение законодательства, инвестиции в экосистему производства аккумуляторов и поддержку принципа «сделано в ЕС». По мнению Бранислава Ондруша, Европа должна применять к неевропейским производителям те же строгие критерии и требования, что и к европейским, а также существенно смягчить ограничения на производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе после 2035 года.
0: Тема дня.
1: Восхождение словацких альпинистов Ивана Фиалы и Михала Оролина на гималайскую вершину Нанга-Парбат высотой 8125 метров ознаменовало начало эпохи успехов чехословацкого альпинизма. До них ни один альпинист из бывшей Чехословакии, да и вообще из Восточной Европы, не поднимался на вершину высотой более 8000 метров. В субботу, 11 июля, исполняется 55 лет со дня покорения Нанга-Парбат, первого восьмитысячника, на который взошли альпинисты из Чехословакии. Нанга-Парбат – самая западная и девятая по высоте из 14 вершин мира, превышающих 8000 метров. Ее название переводится с санскрита как «голая гора». Эту гималайскую возвышенность также называют «королем гор», а из-за чрезвычайной сложности восхождения она получила прозвище «гора-убийца». Впервые вершина была покорена австрийским альпинистом Германом Булем 3 июля 1953 года. Его первопрохождение, начавшееся в долине Рахиот и занявшее 17 часов, впоследствии повторили словацкие альпинисты. 11 июля 1971 года в 13:00 Иван Фиала и Михал Оролин, участники второй чехословацкой гималайской экспедиции под руководством Ивана Галфи, достигли вершины Нанга-Парбат. Успешная экспедиция 1971 года стала, по сути, второй попыткой восхождения чехословацких альпинистов на Нанга-Парбат, вершину, которую они выбрали в качестве своего первого гималайского восьмитысячника. Предыдущая экспедиция, состоявшаяся в 1969 году под руководством Ивана Галфи и Ивана Урбановича, не увенчалась успехом. Альпинистам удалось достигнуть лишь высоты 6950 метров. 2 года спустя в Гималай отправилась вторая экспедиция, в состав которой вошли 8 участников предыдущей группы. Группу вновь возглавил Галфи, а попытку штурма вершины должны были предпринять альпинисты Оролин, Кришак, Псотка и Загоранский. Однако у Псотки поднялась температура, и его заменил Иван Фиала, ставший впоследствии главной движущей силой этого тяжелейшего восхождения на гору-убийцу. В общей сложности это было 5-е восхождение на Нанга-Парбат и 2-е с северо-востока через долину Рахиот. Достигнув вершины, альпинисты Фиала и Оролин привязали к ледорубу флаг Чехословакии и сделали с ним несколько снимков. В скальной расщелине они обнаружили шерстяные перчатки, оставленные Райнхольдом Месснером. Он вместе с братом успешно покорил Нанга-Парбат в 1970 году, однако Гюнтер Месснер погиб во время спуска. Фиала и Оролин наконец добрались до базового лагеря 3 дня спустя, 14 июля. Перчатки Месснера, которые словаки забрали, оставив взамен на вершине карабин чехословацкого производства, также служили доказательством успеха чехословацкого альпинизма. По словам Фиалы, на Западе поначалу отнеслись к их достижению с подозрением, но стоило ему вернуть перчатки Месснеру, как все сомнения развеялись.
2: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале разрешите ознакомить вас, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части нашей программы. В нашем первом сюжете директор Краеведческого музея в городе Глоговец Йозеф Урминский расскажет нам о местном еврейском кладбище, дошедшем до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последний еврей из Глоговца», и Краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. И в нашем втором сюжете мы останемся в Глоговце. Благодаря различным проектам поддержки на солнечных холмах вокруг этого города рождаются новые сорта винограда, и один из них даже носит отпечаток истории. Винодел Франтишек Горка расскажет нам об этом более подробно. Ну а затем в нашей спортивной рубрике мы представим портрет легенды словацкого тенниса Милоша Мечиржа. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
3: До Второй мировой войны еврейская община существовала в большинстве словацких городов, внося вклад в экономическое и культурное разнообразие. Символом присутствия евреев служили синагоги. Синагога в городе Глоговец была снесена в 1960 году. К тому времени в городе почти не осталось представителей еврейской общины. Единственным сохранившимся свидетельством их пребывания стало еврейское кладбище, дошедшее до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последний еврей Глоговца», а местный краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. Директор музея Йозеф Урминский рассказал нам об этом подробнее в интервью, что послужило толчком к созданию этих экскурсий.
4: Это была очень злачная удалость, которая одыграла в году 2017.
2: В 2017 году, когда мы организовали первую экскурсию, люди проявили большой интерес посетить это кладбище. У Центрального союза еврейских религиозных общин Словакии не хватало средств на благоустройство или приведение территории кладбища в порядок. Я даже был знаком с человеком, который по своему желанию раньше приходил сюда косить траву. После того, как в 2017 году состоялась первая успешная экскурсия, упомянутый Центральный союз предложил нашему краеведческому музею взять на себя долгосрочный уход за кладбищем.
3: С тех пор краеведческий музей время от времени организует экскурсии по еврейскому кладбищу в Глоговце. Эти экскурсии дают возможность обсудить историю еврейской общины. Jozef Urminský также является автором книги на эту тему.
4: Áno, jedným z tých protagonistov bol Jozef Neumann. Tu máte možnosť vidieť, je tu takmer 2000 hrobov.
5: Одним из тех, о ком шла речь в моей публикации, был Йозеф Нойман. Как видите, здесь находится почти 2000 могил, занимающих территорию площадью около 2 гектаров. К началу Второй мировой войны в городе проживало 800 евреев, а во всем Глоговецком районе – до 1000. В военное время в тех местах, где враждебное отношение к евреям было особенно сильным, шансы уберечь, скажем, надгробие от уничтожения были крайне малы. Тем не менее, евреям Глоговца, которые по-прежнему пользовались определенным уважением среди местного населения, удалось обнести кладбище высокой стеной, фактически полностью его изолировав. В результате никто не решался проникнуть на его территорию или осквернить его даже во время Второй мировой войны.
3: В последние годы на этом еврейском кладбище наблюдается некоторое оживление. Отчасти это связано с тем, что здесь недавно снимался фильм «Последний еврей Глоговца», рассказывающий истории представителей еврейской общины, которые покинули этот родной город и связали свою жизнь с большим миром. Одним из них был Йозеф Нойман. Он происходил из семьи ортодоксальных евреев. Родившись в 1946 году, уже после войны, он стал последним представителем еврейской общины, отпраздновавшим бар-мицву в синагоге Глоговца, перед тем, как в 1960 году ее снесли. Сегодня на ее месте находится мост, обозначающий въезд в город.
4: Právě v tom roku 2017 on byl jeden z těch iniciátorů, aby jsme se o ten cintorín starali.
5: Именно в 2017 году Йозеф Нойман стал одним из инициаторов работ по благоустройству этого кладбища. Он также был одним из главных героев фильма, в котором его мать рассказывает о временах Второй мировой войны и Холокоста. Фильм завершается весьма символично – смертью Йозефа Ноймана и его погребением на том самом кладбище.
3: Если

0: 1944 году. На могиле установлено надгробие, указывающее на то, что здесь покоится женщина, чье имя совпадает с именем бабушки знаменитого поэта. Трудно сказать, почему или по какой причине кто-то мог просто выдумать историю о том, что здесь похоронен этот человек. Однако мы сталкиваемся с историческими данными, приводимыми другими исследователями, которые указывают на то, что бабушка Генриха Гейне на самом деле похоронена в Дюссельдорфе. Арнольд Койнок снял фильм, основанный на истории жизни Йозефа Нойманна. Нойман, родившийся уже после войны, был последним представителем местной еврейской общины. Фильм повествует о судьбе еврейской общины, которая некогда была неотъемлемой частью жизни Глоговца, но после войны начала постепенно исчезать из облика города. Она медленно стерлась как с карты, так и из коллективной памяти горожан, под гнетом войны, тоталитаризма и страха, передававшегося из поколения в поколение. Продюсер Дана Соботовичева рассказала нам о создании картины и процессе съемок в Глоговце.
1: Когда город Глоговец претендовал на звание Европейской столицы культуры, жителей попросили предложить идеи на случай победы, что бы они хотели узнать и какие проекты и мероприятия следовало бы там провести. Тогда, поскольку это было время пандемии, я не теряла времени даром, подготовила около 5 проектных предложений, и одним из них была концепция фильма или короткометражной документальной ленты о еврейской общине Глоговца. Сегодня ситуация такова, что школьники действительно посещают подобные места в рамках краеведческих занятий. Бывают на еврейском кладбище и обсуждают эту тему. Однако, по сути, об этой еврейской общине помнит лишь старшее поколение жителей Глоговца. И осталось совсем мало людей, которые помнят саму синагогу, которая была снесена.
0: Фильм «Последний еврей Глоговца» напоминает нам в том числе о множестве выдающихся деятелей в самых разных сферах, которых еврейская община могла бы подарить обществу, если бы не трагедия Холокоста. Картина показывает, что не только жители Глоговца, но и вся Словакия лишились не просто своих соседей-евреев. Они утратили важнейший источник культурной, человеческой и интеллектуальной силы.
2: Радио Словакия International.
1: Район вокруг городов у подножия Малых Карпат, Модра и Пизинка, считается одним из типичных винодельческих регионов Словакии. Как и в прошлом, отчасти и сегодня, значительная часть вина в упомянутых местах производится из винограда с виноградников Глоговца. Благодаря различным проектам поддержки на солнечных холмах вокруг Глоговца рождаются новые сорта винограда. И один из них даже носит отпечаток истории. Виноградари и виноделы Глоговца стремятся вывести на виноградниках, в том числе старые оригинальные сорта, типичные для этого региона. Винодел Франтишек Горка рассказал нам об этом более подробно.
3: Мы
0: решили возродить старинный сорт Медовец на наших виноградниках. Традиционно этот сорт в прошлом выращивался именно здесь. История гласит, что в нашем регионе Панония, таково было историческое название этого винодельческого региона, выращивалось много сортов винограда, и среди них был один очень интересный сорт. Из исторических источников мы узнали, что именно из нашего региона в Прагу экспортировался Медовец. Наши чешские братья очень его полюбили, и практически вся продукция этого медовца экспортировалась именно в Прагу.
1: Как далее рассказал нам Франтиш Игорка, им помогали специалисты, например, не только технологи, но и историки из музея краеведения в городе Глоговец.
0: Да, мы получили эту информацию, в том числе из музея краеведения, благодаря господину Урминскому, который открыл для нас эти данные. Мы даже обнаружили рекламные плакаты того исторического периода, и это стало таким толчком и подтверждением. Медовец даже упоминается в исторических книгах в качестве предлагаемого сорта вина.
1: Как же получилось, что спустя десятилетия медовец постепенно исчез с виноградников подножия Малых Карпат?
0: Говорят, что вино когда-то пили прежде всего для утоления жажды. Это были не те вина, которыми наслаждаются ради особых вкусовых ощущений, как, скажем, сортами из Бургундии. Люди работали, им требовалось освежиться и немного поднять себе настроение. В основном пили классические сорта, вроде Мюллер-Тургау или Вельш-Рислинга, а также зеленые вина. Таков был традиционный выбор, и медовец относился именно к этой категории легких вин. Затем постепенно наметилась тенденция к более характерным винам, таким как бургундские сорта Шардоне и Пино, в результате чего доля того, что я называю легкими винами, на виноградниках стала сокращаться. Так очередь дошла и до сорта Медовец, который уступил место сортам группы Пино.

0: Виноградари стремились к современным сортам – шардоне, пино блан и им подобным. Поэтому медовец постепенно сошел со сцены и просто исчез с виноградников, так как его перестали высаживать.
1: Если посмотреть на карту Словакии, то можно увидеть, что сорт винограда «Медовец», исчезнувший был из всех регионов страны, постепенно возвращается на виноградники, следуя примеру Венгрии и Чехии. Его выращивание возобновилось и в Лоховце.
2: Лоховецкий виноградницкий район, который был, мы сме ако малокарпатская виноградницкая область.
0: Лоховецкий винодельческий район, подобно нашему винодельческому региону Малые Карпаты, некогда был самостоятельной винодельческой зоной. В окрестностях Лоховца насчитывалось более 2000 гектаров виноградников, что является поистине редким явлением. Что касается того, что я говорил о сорте «Медовец», о его ограниченном распространении, то предшественники, возделывавшие его, почти наверняка завозили его из Венгрии, откуда этот сорт и происходил. Он считался своего рода редкостью и в Малых Карпатах массово не выращивался. Сейчас мы собираем отзывы о вине «Медовец», узнаем мнения и вопросы покупателей. Пока реакция исключительно положительная, вино людям очень понравилось. В его вкусе ощущаются тонкие медовые нотки, да и аромат у него тоже медовый. Вероятно, именно эта особенность, напоминающая об аромате акациевого меда, и послужила источником названия этого сорта.
1: Возможно, и другие виноградари и виноделы найдут вдохновение в этом историческом подходе, принятом виноградарями Лоховца. Медовец характерен не только для теплых регионов Венгрии, но и для южной и юго-западной Словакии.

Друзья, в сегодняшней спортивной рубрике, переуроченной к проходящему сейчас Уимблдонскому турниру, мы вспомним о наиболее выдающихся фигурах словацкого тенниса, в частности, об одном игроке эпохи бывшей Чехословакии. Многие эксперты часто называют Милослава Мечижа величайшим теннисистом словацкого происхождения всех времен. Милош, так его всегда все называли, обладатель золотой медали в одиночном разряде Олимпиады 1988 года в Сеуле, победитель 11 турниров ATP Tour, и он два раза был в финале турниров серии Grand Slam. Его игровая карьера продлилась лишь до 26 лет. Он был вынужден завершить ее из-за постоянных проблем со здоровьем. И нам остается лишь гадать, каких высот мог бы достичь Милош. В своей карьере он добился лучшего показателя рейтинга 4-го места в мировом табеле о рангах. Ни одному словацкому теннисисту не удавалось подняться в мировом рейтинге так высоко. И еще одним словацким рекордом может похвалиться Милош Мечирж. Он в течение удивительных 24 лет был главным тренером мужской сборной Словакии в розыгрыше Кубка Дэвиса с 1994 по 2017 годы. Мечирж начал заниматься теннисом в родных Бойнице под влиянием своего отца Ладислава, который стал его первым тренером. В юности старший Мечирж был чемпионом Южно-Моравского края среди юниоров. Он приехал в Словакию учиться в университете. Там познакомился со своей будущей женой, уроженкой Жарновицы, и супруги обосновались в городе Приевидза. Именно в Приевидзе известный тренер из Братиславы Карл Шафарик, приехавший туда на отдых, увидел, как тренируется 13-летний Милош. Он даже сыграл с ним тренировочный матч. Игра юного теннисиста произвела на него такое сильное впечатление, что он пригласил его в Братиславский Слован. Оценивая потенциал игрока, тренер отметил множество его сильных сторон, но прежде всего его теннисный интеллект. Милош стабильно прогрессировал под руководством Шафарика. Он рос как теннисист параллельно с Марианом Вайдой, который был отличным игроком, но гораздо больше прославился как многолетний и невероятно успешный тренер серба Новака Джоковича и Браниславом Станковичем. По словам Шафарика, помимо огромного таланта, Мечирж отличался исключительным усердием в тренировках. Он сам придумывал упражнения, и тренеру никогда не приходилось его принуждать. Он не был поверхностным человеком и серьезно подходил ко всему, чем занимался. В то же время он не позволял себя эмоционально истощать во время тренировок, поскольку относился ко многому с юмором, хотя, безусловно, никогда не проявлял легкомыслия или небрежности. Интересно, что на протяжении своей профессиональной карьеры у Мечирджа фактически не было тренера. На турниры он ездил в одиночку. Он опирался на опыт своего отца и Карла Шафарика, самостоятельно анализируя матчи и извлекая уроки из собственных ошибок. Свой первый профессиональный международный турнир Милош Мечирдж провел в 1982 году. Им стал челленджер в португальском Порту. В своем дебюте на международной сцене он дошел тогда до четвертьфинала. В 1983 году Мечирдж выиграл национальное первенство Чехословакии, и с этого года он начал выступать за сборную Чехословакии в Кубке Дэвиса. Примечательно, что в своем самом первом матче за сборную он обыграл в 5 сетах знаменитого россиянина, будущую звезду мирового тенниса Андрея Чеснокова, уступая ему во время матча уже со счетом 0-2 по сетам. В декабре 1983 года в Аделаиде он впервые вышел в финал турнира Гран-при. В свой первый профессиональный сезон он одержал в том числе победы и над такими известными в то время игроками, как испанец Мануэл Орантес, швед Стефан Эдберг, румын Илья Настасе. Всего лишь через год участия в профессиональных турнирах Милош смог войти в число 50 сильнейших теннисистов мирового рейтинга, и его карьера неудержимо полетела вверх. Другим игрокам для этого требуются долгие годы. Ни один из самых сильных теннисистов, выходя на корт против словака Мечирджа, не мог быть уверенным в своей победе. В 1985 году на очень крупном турнире в Филадельфии Мечирдж обыгрывает в полуфинале легендарного американца Джимми Коннорса и лишь в финале проигрывает другому выдающемуся американцу Джону Макенрою. Однако самой значимой победой Мечирджа стал его олимпийский триумф в Сеуле в 1988 году. Путь к нему был непростым. 7 марта 1988 года Милош поднялся на 4-ю строчку мирового рейтинга в одиночном разряде, достигнув тем самым высшего результата в своей карьере, причем в парном разряде он также занимал 4-е место. Но затем его начали мучить боли в спине, из-за чего ему пришлось пропустить турнир Большого шлема в Париже. Перед Уимблдоном он сумел частично восстановить форму и на этом самом знаменитом турнире мира нанес шведу Виландеру его единственное поражение за весь сезон турниров Большого шлема, обыграв его в четвертьфинале. Однако в полуфинале он уступил соотечественнику Виландера Эдбергу. На открытом чемпионате США в Нью-Йорке у него вновь возникли проблемы со здоровьем, и он быстро выбыл из борьбы. Однако в Сеуле Мечирдж играл со своей ракеткой, целиком сделанной из дерева, просто блестяще. Олимпийские игры стали для него мощным источником мотивации. И хотя в турнире участвовали не все главные звезды, серьезную конкуренцию составили в частности три игрока из первой десятки мирового рейтинга.
Он последовательно обыграл Йелена из ФРГ, британца Бейтса, француза Форже и Схаперса из Нидерландов, выйдя в полуфинал на Стефана Эдберга. Перед матчем Милоша вдохновила победа его отечественника, олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе на дистанции 20 километров Йозефа Прибелинца. Он взял у шведа реванш за поражение на Уимблдоне. Это был, безусловно, самый тяжелый для него матч олимпийского турнира, полный неожиданных поворотов. 3-6, 6-0, 1-6, 6-4, 6-2. Финал против американца Тима Майота оказался проще. Мячиш уступил в первом сете со счетом 3-6. Мне пришлось сменить тактику. Я стал чаще направлять мяч глубоко под заднюю линию, чтобы сопернику было сложнее выходить к сетке. А когда он все же оказывался у сетки, мне удавались обводящие удары. Рассказывал Мячиш после матча в интервью. После смены тактики матч завершился его уверенной победой. Следующие три сета он выиграл со счетом 6-2, 6-4, 6-2. Олимпийский теннисный турнир 1988 года в Сеуле стал исторической вехой, поскольку теннис вернулся в официальную программу летних Олимпийских игр после 64-летнего перерыва. И первым олимпийским чемпионом по теннису стал словак. Перед матчем Мячиш узнал, что чехословацкое телевидение будет транслировать финал в прямом эфире. Это усилило чувство ответственности, а также ощущение связи с людьми на родине. По его словам, после своего триумфа в Сеуле, это потрясающее чувство, когда знаешь, что тебя поддерживает столько людей, и не просто потому, что ты хороший игрок, а потому, что ты играешь ради них всех. Что же отличало игру Мирослава Мячижа от стиля других теннисистов? Если говорить коротко и метафорично, то многие лучшие специалисты и комментаторы тенниса, да и сами игроки-соперники, не могли не заметить уникальность таланта молодого словака, выросшего буквально из ниоткуда. Часто они задавались вопросом, имеем ли мы дело в его случае с сумасшествием или гениальностью. Ответить на него трудно даже сейчас. По прошествии многих лет после окончания яркой карьеры уроженца небольшого среднесловацкого городка Бойницы. Специальный интернет-сайт ATP поместил Мирослава Мячижа на высокое 18 место лучших теннисистов в истории, которым не удалось в карьере выиграть турнир из серии «Большого шлема», но тем не менее оставшихся в памяти любителей этого вида спорта великими чемпионами. Для игрока, который завершил свою карьеру в возрасте всего лишь 26 лет, это выдающееся достижение. Например, многолетний знаменитый словацкий тренер первой ракетки мира Новака Джоковича Мариан Вайда отмечал удивительную и абсолютную непредсказуемость действий Мячижа на корте. А это, как известно, самое грозное оружие теннисиста. Это качество и отличает великих чемпионов от всех других игроков. Мячижа в зарубежной прессе журналисты нередко называли «большой кошкой». Не только из-за его мягкого и элегантного передвижения по корту, но еще и потому, что во время матчей он умел проявлять столько же терпения, сколько кошка, охотящаяся на мышей. Мирослав Мячиш после операции активную карьеру продолжить не смог, несмотря на то, что сейчас подобные травмы в лучших клиниках США уже излечиваются. Технологии развиваются и идут вперед, вот только время назад не вернешь. Попытку вернуться на корт Милош все же предпринял, надеясь скорее на чудо. В ноябре 1989 года Мячиш проводит свою последнюю игру в парном разряде, а после Уимблдонского турнира 1990 года, где он проигрывает уже во втором круге шведу Эдбергу, официально завершает карьеру. Пришлось начинать новую страницу биографии на посту главного тренера сборной Словакии в розыгрыше Кубка Дэвиса. На этом посту он успешно и бессменно проработал 24 года. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаю вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутия».

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петр Пеллегрини обсудил вопросы обороны, экономики и энергетики с главой Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом в ходе двусторонней встречи в Анкаре. Встреча состоялась в рамках саммита НАТО. Словакия разделяет позицию Турции в отношении урегулирования военных конфликтов. Именно президенту Турции впервые с начала военного конфликта удалось посадить за стол переговоров обе делегации Российской Федерации и Украины. Он выступил инициатором обеспечения экспорта зерна из украинских портов и первым инициировал обмен военнопленными, заявил президент Словацкой Республики. По его словам, Словакия поддерживает европейские перспективы Турции, хотя процесс вступления этой страны в ЕС в настоящее время приостановлен из-за ухудшения ситуации с правами человека и верховенством права. Он также отметил, что Турция обладает второй по мощи армией в НАТО и выступает в качестве геополитического игрока и гаранта стабильности в своем регионе. Пеллегрини считает, что нынешнее непростое время необходимо стремиться к поиску более прагматичного подхода к отношениям между ЕС и Турцией. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланер направляется в Италию для участия в министерской встрече организации «Друзья Западных Балкан», которая состоится сегодня, 10 июля, в Риме. В центре внимания участников будут следующие шаги в процессе расширения ЕС за счет стран Западных Балкан, а также вопросы укрепления стратегической автономии Европы. Программа визита словацкого министра в Италию также включает возложение венка к бюсту генерала Мирона Ростислава Штефаника на историческом кладбище Кампо Верано и гробнице святого Кирилла в базилике Сан-Клементе в Риме. В среду депутаты Европейского парламента одобрили соглашение, открывающее путь к укреплению политических связей и расширению торговли между ЕС и Мексикой. По словам словацкого депутата Европарламента Любицы Карвашевой, торговое соглашение с Мексикой выгодно для ЕС и для Словакии в частности, поскольку в условиях введения тарифов со стороны Соединенных Штатов Америки Евросоюзу необходимо диверсифицировать экономические связи и искать надежных партнеров. Мексика занимает 13-е место в мире по величине экономики, и данное соглашение открывает перед нашими компаниями огромные возможности благодаря полной отмене таможенных пошлин в промышленном секторе. Для Словакии это особенно важно в контексте автомобильной промышленности, на долю которой приходится более половины нашего экспорта в Мексику. Депутаты Европейского парламента обсудили с представителями Европейской комиссии меры, необходимые для укрепления автомобильной промышленности Европы, повышения ее конкурентоспособности и сохранения существующих рабочих мест. Словацкие евродепутаты сходятся во мнении, что оказываемая поддержка должна быть ощутимой. Для Словакии автопром – ключевой сектор экономики. Он формирует 13% ВВП страны, а также обеспечивает до 54% объема промышленного производства и почти половину всего экспорта. Людовит Одор приветствует меры Европейской комиссии, направленные на упрощение законодательства, инвестиции в экосистему производства аккумуляторов и поддержку принципа «сделано в ЕС». По мнению Бранислава Ондруша, Европа должна применять к неевропейским производителям те же строгие критерии и требования, что и к европейским, а также существенно смягчить ограничения на производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе после 2035 года.
0: Тема дня.
1: Восхождение словацких альпинистов Ивана Фиалы и Михала Оролина на гималайскую вершину Нанга-Парбат высотой 8125 метров ознаменовало начало эпохи успехов чехословацкого альпинизма. До них ни один альпинист из бывшей Чехословакии, да и вообще из Восточной Европы, не поднимался на вершину высотой более 8 тысяч метров. В субботу, 11 июля, исполняется 55 лет со дня покорения Нанга-Парбат, первого восьмитысячника, на который взошли альпинисты из Чехословакии. Нанга-Парбат – самая западная и девятая по высоте из 14 вершин мира, превышающих 8 тысяч метров. Ее название переводится с санскрита как «голая гора». Эту гималайскую возвышенность также называют «королем гор», а из-за чрезвычайной сложности восхождения она получила прозвище «гора-убийца». Впервые вершина была покорена австрийским альпинистом Германом Булем 3 июля 1953 года. Его первопрохождение, начавшееся в долине Рахиот и занявшее 17 часов, впоследствии повторили словацкие альпинисты. 11 июля 1971 года в 13:00 Иван Фиала и Михал Оролин, участники второй чехословацкой гималайской экспедиции под руководством Ивана Галфи, достигли вершины Нанга-Парбат. Успешная экспедиция 1971 года стала, по сути, второй попыткой восхождения чехословацких альпинистов на Нанга-Парбат, вершину, которую они выбрали в качестве своего первого гималайского восьмитысячника. Предыдущая экспедиция, состоявшаяся в 1969 году под руководством Ивана Галфи и Ивана Урбановича, не увенчалась успехом. Альпинистам удалось достигнуть лишь высоты 6950 метров. 2 года спустя в Гималай отправилась вторая экспедиция, в состав которой вошли 8 участников предыдущей группы. Группу вновь возглавил Галфи, а попытку штурма вершины должны были предпринять альпинисты Оролин, Кришак, Псотка и Загоранский. Однако у Псотки поднялась температура, и его заменил Иван Фиала, ставший впоследствии главной движущей силой этого тяжелейшего восхождения на гору-убийцу. В общей сложности это было 5-е восхождение на Нанга-Парбат и 2-е с северо-востока через долину Рахиот. Достигнув вершины, альпинисты Фиала и Оролин привязали к ледорубу флаг Чехословакии и сделали с ним несколько снимков. В скальной расщелине они обнаружили шерстяные перчатки, оставленные Райнхольдом Месснером. Он вместе с братом успешно покорил Нанга-Парбат в 1970 году, однако Гюнтер Месснер погиб во время спуска. Фиала и Оролин наконец добрались до базового лагеря 3 дня спустя, 14 июля. Перчатки Месснера, которые словаки забрали, оставив взамен на вершине карабин чехословацкого производства, также служили доказательством успеха чехословацкого альпинизма. По словам Фиалы, на Западе поначалу отнеслись к их достижению с подозрением, но стоило ему вернуть перчатки Месснеру, как все сомнения развеялись.
2: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале разрешите ознакомить вас, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части нашей программы. В нашем первом сюжете директор Краеведческого музея в городе Глоговец Йозеф Урминский расскажет нам о местном еврейском кладбище, дошедшем до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последний еврей из Глоговца», и Краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. И в нашем втором сюжете мы останемся в Глоговце. Благодаря различным проектам поддержки на солнечных холмах вокруг этого города рождаются новые сорта винограда, и один из них даже носит отпечаток истории. Винодел Франтишек Горка расскажет нам об этом более подробно. Ну а затем в нашей спортивной рубрике мы представим портрет легенды словацкого тенниса Милоша Мечиржа. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
3: До Второй мировой войны еврейская община существовала в большинстве словацких городов, внося вклад в экономическое и культурное разнообразие. Символом присутствия евреев служили синагоги. Синагога в городе Глоговец была снесена в 1960 году. К тому времени в городе почти не осталось представителей еврейской общины. Единственным сохранившимся свидетельством их пребывания стало еврейское кладбище, дошедшее до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последний еврей Глоговца», а местный краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. Директор музея Йозеф Урминский рассказал нам об этом подробнее в интервью, что послужило толчком к созданию этих экскурсий.
4: Это была очень злашная удалость, которая одограла в году 2017.
2: В 2017 году, когда мы организовали первую экскурсию, люди проявили большой интерес посетить это кладбище. У Центрального союза еврейских религиозных общин Словакии не хватало средств на благоустройство или приведение территории кладбища в порядок. Я даже был знаком с человеком, который по своему желанию раньше приходил сюда косить траву. После того, как в 2017 году состоялась первая успешная экскурсия, упомянутый Центральный союз предложил нашему краеведческому музею взять на себя долгосрочный уход за кладбищем.
3: С тех пор краеведческий музей время от времени организует экскурсии по еврейскому кладбищу в Глоговце. Эти экскурсии дают возможность обсудить историю еврейской общины. Jozef Urminský также является автором книги на эту тему.
4: Áno, jedným z tých protagonistov bol Jozef Neumann. Tu máte možnosť vidieť, je tu takmer 2000 hrobov.
5: Одним из тех, о ком шла речь в моей публикации, был Йозеф Нойман. Как видите, здесь находится почти 2000 могил, занимающих территорию площадью около 2 гектаров. К началу Второй мировой войны в городе проживало 800 евреев, а во всем Глоговецком районе – до 1000. В военное время в тех местах, где враждебное отношение к евреям было особенно сильным, шансы уберечь, скажем, надгробие от уничтожения были крайне малы. Тем не менее, евреям Глоговца, которые по-прежнему пользовались определенным уважением среди местного населения, удалось обнести кладбище высокой стеной, фактически полностью его изолировав. В результате никто не решался проникнуть на его территорию или осквернить его даже во время Второй мировой войны.
3: В последние годы на этом еврейском кладбище наблюдается некоторое оживление. Отчасти это связано с тем, что здесь недавно снимался фильм «Последний еврей Глоговца», рассказывающий истории представителей еврейской общины, которые покинули этот родной город и связали свою жизнь с большим миром. Одним из них был Йозеф Нойман. Он происходил из семьи ортодоксальных евреев. Родившись в 1946 году, уже после войны, он стал последним представителем еврейской общины, отпраздновавшим бар-мицву в синагоге Глоговца, перед тем, как в 1960 году ее снесли. Сегодня на ее месте находится мост, обозначающий въезд в город.
4: Právě v tom roku 2017 on byl jeden z těch iniciátorů, aby jsme se o ten cintorín starali.
5: Именно в 2017 году Йозеф Нойман стал одним из инициаторов работы по благоустройству этого кладбища. Он также был одним из главных героев фильма, в котором его мать рассказывает о временах Второй мировой войны и Холокоста. Фильм завершается весьма символично – смертью Йозефа Ноймана и его погребением на том самом кладбище.
3: Если заглянуть в энциклопедические статьи о Генрихе Гейне, то можно узнать, например, что его бабушка похоронена на еврейском кладбище в Глоговце. Йозеф Урминский разъясняет, как обстоит дело на самом деле.
4: Такая традованная вспоминка, которую говорили всегда справцы жидовского цинторина.
5: Это предание передавалось из поколения в поколение. Его неизменно рассказывали смотрители еврейского кладбища. Традиция восходит к 19 веку. Именно тогда появились первые свидетельства и упоминания о том, что она была похоронена здесь. Считается, что захоронение относится примерно к 1773 году. На могиле установлено надгробие, указывающее на то, что здесь покоится женщина, чье имя совпадает с именем бабушки знаменитого поэта. Трудно сказать, почему или по какой причине кто-то мог просто выдумать историю о том, что здесь похоронен этот человек. Однако мы сталкиваемся с историческими данными, приводимыми другими исследователями, которые указывают на то, что бабушка Генриха Гейне на самом деле похоронена в Дюссельдорфе. Арнольд Койнок снял фильм, основанный на истории жизни Йозефа Ноймана. Нойман, родившийся уже после войны, был последним представителем местной еврейской общины. Фильм повествует о судьбе еврейской общины, которая некогда была неотъемлемой частью жизни Глоговца, но после войны начала постепенно исчезать из облика города. Она медленно стерлась как с карты, так и из коллективной памяти горожан, под гнетом войны, тоталитаризма и страха, передававшегося из поколения в поколение. Продюсер Дана Соботовичева рассказала нам о создании картины и процессе съемок в Глоговце.
3: Когда город Глоговец претендовал на звание Европейской столицы культуры, жителей попросили предложить идеи на случай,

0: вспомнят саму синагогу, которая была снесена.
1: Фильм «Последний еврей» Глаховца напоминает нам в том числе о множестве выдающихся деятелей в самых разных сферах, которых еврейская община могла бы подарить обществу, если бы не трагедия Холокоста. Картина показывает, что не только жители Глаховца, но и вся Словакия лишились не просто своих соседей-евреев. Они утратили важнейший источник культурной, человеческой и интеллектуальной силы.
2: Радио Словакия International.

0: Район вокруг городов у подножия Малых Карпат, Модра и Пизинка, считается одним из типичных винодельческих регионов Словакии. Как и в прошлом, отчасти и сегодня, значительная часть вина в упомянутых местах производится из винограда с виноградников Глововца. Благодаря различным проектам поддержки на солнечных холмах вокруг Глововца рождаются новые сорта винограда, и один из них даже носит отпечаток истории. Виноградари и виноделы Глововца стремятся вывести на виноградниках, в том числе старые оригинальные сорта, типичные для этого региона. Винодел Франтиш Егорка рассказал нам об этом более подробно.
1: Мы решили возродить старинный сорт Медовец на наших виноградниках. Традиционно этот сорт в прошлом выращивался именно здесь. История гласит, что в нашем регионе Панония, таково было историческое название этого винодельческого региона, выращивалось много сортов винограда, и среди них был один очень интересный сорт. Из исторических источников мы узнали, что именно из нашего региона в Прагу экспортировался Медовец. Наши чешские братья очень его полюбили, и практически вся продукция этого медовца экспортировалась именно в Прагу.
0: Как далее рассказал нам Франтиш Егорка, им помогали специалисты, например, не только технологи, но и историки из музея краеведения в городе Глоковец.
2: Да, мы получили эту информацию, в том числе из музея краеведения, благодаря господину Урминскому, который открыл для нас эти данные. Мы даже обнаружили рекламные плакаты того исторического периода, и это стало таким толчком и подтверждением. Медовец даже упоминается в исторических книгах в качестве предлагаемого сорта вина.
0: Как же получилось, что спустя десятилетия медовец постепенно исчез с виноградников у подножия Малых Карпат?
2: Говорят,
1: что вино когда-то пили прежде всего для утоления жажды. Это были не те вина, которыми наслаждаются ради особых вкусовых ощущений, как, скажем, сортами из Бургундии. Люди работали, им требовалось освежиться и немного поднять себе настроение. В основном пили классические сорта, вроде Мюллер-Тургау или Вельш-Рислинга, а также зеленые вина. Таков был традиционный выбор, и медовец относился именно к этой категории легких вин. Затем постепенно наметилась тенденция к более характерным винам, таким как бургундские сорта Шардоне и Пино, в результате чего доля того, что я называю легкими винами, на виноградниках стала сокращаться. Так очередь дошла и до сорта Медовец, который уступил место сортам группы Пино. Виноградари стремились к современным сортам Шардоне, Пино Блан и им подобным. Поэтому Медовец постепенно сошел со сцены и просто исчез с виноградников, так как его перестали высаживать.
0: Если посмотреть на карту Словакии, то можно увидеть, что сорт винограда «Медовец», исчезнувший был из всех регионов страны, постепенно возвращается на виноградники, следуя примеру Венгрии и Чехии. Его выращивание возобновилось и в Глововце.
1: Логовецкий винодельческий район, подобно нашему винодельческому региону Малые Карпаты, некогда был самостоятельной винодельческой зоной. В окрестностях Логовца насчитывалось более 2000 гектаров виноградников, что является поистине редким явлением. Что касается того, что я говорил о сорте Медовец, о его ограниченном распространении, то предшественники, возделывавшие его, почти наверняка завозили его из Венгрии, откуда этот сорт и происходил. Он считался своего рода редкостью, и в Малых Карпатах массово не выращивался. Сейчас мы собираем отзывы о вине Медовец, узнаем мнения и вопросы покупателей. Пока реакция исключительно положительная, вино людям очень понравилось. В его вкусе ощущаются тонкие медовые нотки, да и аромат у него тоже медовый. Вероятно, именно эта особенность, напоминающая об аромате акациевого меда, и послужила источником названия этого сорта.
0: Возможно, и другие виноградари и виноделы найдут вдохновение в этом историческом подходе, принятом виноградарями Глововца. Медовец характерен не только для теплых регионов Венгрии, но и для южной и юго-западной Словакии.
3: Спорт.
1: Друзья, в сегодняшней спортивной рубрике, переуроченной к проходящему сейчас Уимблдон

Олимпийскому турниру, мы вспомним о наиболее выдающихся фигурах словацкого тенниса, в частности, об одном игроке эпохи бывшей Чехословакии. Многие эксперты часто называют Милослава Мечижа величайшим теннисистом словацкого происхождения всех времен. Милош, так его всегда все называли, обладатель золотой медали в одиночном разряде Олимпиады 1988 года в Сеуле, победитель 11 турниров ATP Tour, и он два раза был в финале турниров серии Grand Slam. Его игровая карьера продлилась лишь до 26 лет. Он был вынужден завершить ее из-за постоянных проблем со здоровьем, и нам остается лишь гадать, каких высот мог бы достичь Милош. В своей карьере он добился лучшего показателя рейтинга 4-го места в мировом табеле о рангах. Ни одному словацкому теннисисту не удавалось подняться в мировом рейтинге так высоко. И еще одним словацким рекордом может похвалиться Милош Мечирж. Он в течение удивительных 24 лет был главным тренером мужской сборной Словакии в розыгрыше Кубка Дэвиса с 1994 по 2017 годы. Мечирж начал заниматься теннисом в родных Бойнице под влиянием своего отца Ладислава, который стал его первым тренером. В юности старший Мечирж был чемпионом Южно-Моравского края среди юниоров. Он приехал в Словакию учиться в университете. Там познакомился со своей будущей женой, уроженкой Жарновицы, и супруги обосновались в городе Приевидза. Именно в Приевидзе известный тренер из Братиславы Карл Шафарик, приехавший туда на отдых, увидел, как тренируется 13-летний Милош. Он даже сыграл с ним тренировочный матч. Игра юного теннисиста произвела на него такое сильное впечатление, что он пригласил его в Братиславский Слован. Оценивая потенциал игрока, тренер отметил множество его сильных сторон, но прежде всего его теннисный интеллект. Милош стабильно прогрессировал под руководством Шафарика. Он рос как теннисист параллельно с Марианом Вайдой, который был отличным игроком, но гораздо больше прославился как многолетний и невероятно успешный тренер серба Новака Джоковича и Браниславом Станковичем. По словам Шафарика, помимо огромного таланта, Мечирж отличался исключительным усердием в тренировках. Он сам придумывал упражнения, и тренеру никогда не приходилось его принуждать. Он не был поверхностным человеком и серьезно подходил ко всему, чем занимался. В то же время он не позволял себя эмоционально истощать во время тренировок, поскольку относился ко многому с юмором, хотя, безусловно, никогда не проявлял легкомыслия или небрежности. Интересно, что на протяжении своей профессиональной карьеры у Мечирджа фактически не было тренера. На турниры он ездил в одиночку. Он опирался на опыт своего отца и Карла Шафарика, самостоятельно анализируя матчи и извлекая уроки из собственных ошибок. Свой первый профессиональный международный турнир Милош Мечирж провел в 1982 году. Им стал челленджер в португальском Порту. В своем дебюте на международной сцене он дошел тогда до четвертьфинала. В 1983 году Мечирж выиграл национальное первенство Чехословакии, и с этого года он начал выступать за сборную Чехословакии в Кубке Дэвиса. Примечательно, что в своем самом первом матче за сборную он обыграл в 5 сетах знаменитого россиянина, будущую звезду мирового тенниса Андрея Чеснокова, уступая ему во время матча уже со счетом 0-2 по сетам. В декабре 1983 года в Аделаиде он впервые вышел в финал турнира Гран-при. В свой первый профессиональный сезон он одержал в том числе победы и над такими известными в то время игроками, как испанец Мануэл Орантес, швед Стефан Эдберг, румын Илья Настасе. Всего лишь через год участия в профессиональных турнирах Милош смог войти в число 50 сильнейших теннисистов мирового рейтинга, и его карьера неудержимо полетела вверх. Другим игрокам для этого требуются долгие годы. Ни один из самых сильных теннисистов, выходя на корт против словака Мечирджа, не мог быть уверенным в своей победе. В 1985 году на очень крупном турнире в Филадельфии Мечирж обыгрывает в полуфинале легендарного американца Джимми Коннорса и лишь в финале проигрывает другому выдающемуся американцу Джону Макенрою. Однако самой значимой победой Мечирджа стал его олимпийский триумф в Сеуле в 1988 году. Путь к нему был непростым. 7 марта 1988 года Милош поднялся на 4-ю строчку мирового рейтинга в одиночном разряде, достигнув тем самым высшего результата в своей карьере, причем в парном разряде он также занимал 4-е место. Но затем его начали мучить боли в спине, из-за чего ему пришлось пропустить турнир Большого шлема в Париже. Перед Уимблдоном он сумел частично восстановить форму и на этом самом знаменитом турнире мира нанес шведу Виландеру его единственное поражение за весь сезон турниров Большого шлема, обыграв его в четвертьфинале. Однако в полуфинале он уступил соотечественнику Виландера Эдбергу. На открытом чемпионате США в Нью-Йорке у него вновь возникли проблемы со здоровьем, и он быстро выбыл из борьбы. Однако в Сеуле Мечирж играл со своей ракеткой, целиком сделанной из дерева, просто блестяще. Олимпийские игры стали для него мощным источником мотивации. И хотя в турнире участвовали не все главные звезды, серьезную конкуренцию составили в частности три игрока из первой десятки мирового рейтинга.
Он последовательно обыграл Йелена из ФРГ, британца Бейтса, француза Форже и Схаперса из Нидерландов, выйдя в полуфинал на Стефана Эдберга. Перед матчем Милоша вдохновила победа его отечественника, олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе на дистанции 20 км Йозефа Прибелинца. Он взял у шведа реванш за поражение на Уимблдоне. Это был, безусловно, самый тяжелый для него матч олимпийского турнира, полный неожиданных поворотов. 3-6, 6-0, 1-6, 6-4, 6-2. Финал против американца Тима Майота оказался проще. Мячирж уступил в первом сете со счетом 3-6. Мне пришлось сменить тактику. Я стал чаще направлять мяч глубоко под заднюю линию, чтобы сопернику было сложнее выходить к сетке. А когда он все же оказывался у сетки, мне удавались обводящие удары. Рассказывал Мячирж после матча в интервью. После смены тактики матч завершился его уверенной победой. Следующие три сета он выиграл со счетом 6-2, 6-4, 6-2. Олимпийский теннисный турнир 1988 года в Сеуле стал исторической вехой, поскольку теннис вернулся в официальную программу летних Олимпийских игр после 64-летнего перерыва. И первым олимпийским чемпионом по теннису стал словак. Перед матчем Мячирж узнал, что чехословацкое телевидение будет транслировать финал в прямом эфире. Это усилило чувство ответственности, а также ощущение связи с людьми на родине. По его словам, после своего триумфа в Сеуле, это потрясающее чувство, когда знаешь, что тебя поддерживает столько людей, и не просто потому, что ты хороший игрок, а потому, что ты играешь ради них всех. Что же отличало игру Мирослава Мячиржа от стиля других теннисистов? Если говорить коротко и метафорично, то многие лучшие специалисты и комментаторы тенниса, да и сами игроки-соперники, не могли не заметить уникальность таланта молодого словака, выросшего буквально из ниоткуда. Часто они задавались вопросом, имеем ли мы дело в его случае с сумасшествием или гениальностью. Ответить на него трудно даже сейчас. По прошествии многих лет после окончания яркой карьеры уроженца небольшого среднесловацкого городка Бойницы. Специальный интернет-сайт ATP поместил Мирослава Мячиржа на высокое 18 место лучших теннисистов в истории, которым не удалось в карьере выиграть турнир из серии «Большого шлема», но тем не менее оставшихся в памяти любителей этого вида спорта великими чемпионами. Для игрока, который завершил свою карьеру в возрасте всего лишь 26 лет, это выдающееся достижение. Например, многолетний знаменитый словацкий тренер первой ракетки мира Новака Джоковича Мариан Вайда отмечал удивительную и абсолютную непредсказуемость действий Мячиржа на корте. А это, как известно, самое грозное оружие теннисиста. Это качество и отличает великих чемпионов от всех других игроков. Мячиржа в зарубежной прессе журналисты нередко называли «большой кошкой». Не только из-за его мягкого и элегантного передвижения по корту, но еще и потому, что во время матчей он умел проявлять столько же терпения, сколько кошка, охотящаяся на мышей. Мирослав Мячирж после операции активную карьеру продолжить не смог, несмотря на то, что сейчас подобные травмы в лучших клиниках США уже излечиваются. Технологии развиваются и идут вперед, вот только время назад не вернешь. Попытку вернуться на корт Милош все же предпринял, надеясь скорее на чудо. В ноябре 1989 года Мячирж проводит свою последнюю игру в парном разряде, а после Уимблдонского турнира 1990 года, где он проигрывает уже во втором круге шведу Эдбергу, официально завершает карьеру. Пришлось начинать новую страницу биографии на посту главного тренера сборной Словакии в розыгрыше Кубка Дэвиса. На этом посту он успешно и бессменно проработал 24 года. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаю вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутия».

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Вначале коротко о нашей программе. Как всегда по субботам вас ожидает исторический календарь. Даты, события, люди. Мы рассказываем об интересных событиях в истории Словакии. Сегодня в эфир выходит очередной рассказ из цикла «100 лет в эфире». Вы узнаете о программах для национальных меньшинств, которые транслируют радио «Патрия». Продолжит нашу программу очередной материал из Золотого фонда Словацкого радио. Это будет литературный журнал. Вы услышите о классике современной словацкой литературы Милане Руфусе. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
2: Даты, события, люди.
3: 6 июля 1960 года родился словацкий легкоатлет, олимпийский чемпион и чемпион Европы по спортивной ходьбе Йозеф Прибилинец. В 1979 году он стал обладателем мирового рекорда среди юниоров на дистанции 10 километров, а вскоре и чемпионом Европы среди юниоров. Талантливого юношу взяли на Олимпийские игры 1980 года в Москву в качестве секретного козыря, но в изнуряющей жаре он смог финишировать только 20-м. Его первым успехом на крупных соревнованиях стал чемпионат Европы 1982 года, где он занял второе место в Афинах после испанца Хосе Марина. Он также привез серебро с первого чемпионата мира 83-го года в Хельсинки, где в конце гонки потерпел поражение от мексиканца Эрнесто Канто. Но в финале Кубка мира в норвежском Бергене Прибилинец взял реванш, а также показал лучший результат в мире со временем 1 час 19 минут 30 секунд. В 1986 году Йозеф стал чемпионом Европы в Штутгарте, взял серебро на чемпионате 1987 года в Риме. Но его самым большим успехом стали Олимпийские игры в Сеуле, где 23 сентября 1988 года он пересек финишную черту на 3 секунды раньше представителя ГДР Роланда Вайгеля, установив новый олимпийский рекорд со временем 1 час 19 минут 57 секунд. Благодаря этой победе Йозеф Прибилинец вошел в историю как первый словацкий спортсмен, выигравший золотую медаль на летних Олимпийских играх. 6 июля 1893 года в Долнокрупе родился Ян Допьера, изготовитель музыкальных инструментов. Вместе с отцом и братьями он эмигрировал в США в 1908 году. С 1922 года занимался производством банджо и гитар в Лос-Анджелесе. Изобретатель и производитель шестиструнной резонаторной гитары «Добро», названный в честь братьев Допьера «Допьера Бразерс». Инструмент стал весьма популярен в США. 7 июля 1818 года представитель музыкального романтизма, композитор Франц Шуберт, проживавший в Вене, впервые прибыл в Словакию. Во время летних каникул он работал частным учителем музыки у Марии и Каролины Эстерхази в усадьбе Железовце. В том же 19 веке, также 7 июля, но в 1852 году император Франц Йозеф посетил Банско-Штявницу в рамках своей поездки по Венгерскому королевству, в состав которой входила территория нынешней Словакии. По этому случаю император освободил 31 годуржского шахтера, заключенных в тюрьму за участие в бунте. Франц Йозеф принял их на короткой аудиенции и, к их большому удивлению, говорил с ними на беглом словацком языке. 7 июля 1919 года родился Антон Петровский Шихман, словацкий археолог и музеолог. Он совершил многочисленные археологические открытия на северо-западе Словакии и вблизи реки Ипель. Петровский Шихман исследовал более 700 локаций, в основном на северо-западе Словакии, что делает этот регион одним из наиболее изученных. Его интересы включали доисторические славянские курганы, поселения и городища. Археолог подробно документировал свои открытия, и многие из них вошли в коллекцию Поважского музея в Жилине. Он также сделал много открытий на берегах реки Ипель. Ученый работал вне зависимости от погоды, часто в мороз или дождь, что сказалось на его здоровье и стало причиной его преждевременной смерти в 48 лет. Антон Петровский-Шихман был известен своими подробными описаниями и документацией своих исследований. К сожалению, у него не хватило времени, чтобы описать многие из своих открытий. 8 июля 1842 года полное солнечное затмение на северо-востоке Словакии напугало многих простых людей, ничего не знавших об этом явлении. По словам очевидцев, когда после 7 утра внезапно стемнело и луна полностью закрыла солнце, на рыночной площади в Прешеве испуганные люди упали на колени, а другие побежали к храму и закричали: «Что случилось? Что солнце так заболело?» И такие курьезные события запечатлели историки. 9 июля 1968 года на второй хирургической клинике в Братиславе была проведена первая в Центральной Европе пересадка сердца. Так, после Южноафриканской Республики Словакия стала второй страной, где врачи совершили такую сложную по тем временам операцию. Коллективу медиков из 30 человек под руководством хирурга Карла Шишки и Владимира Хавьера удалось осуществить трансплантацию пациентки донорского сердца, которое даже начало биться, но примерно через 5 часов пациентка скончалась. Однако начало трансплантологии сердца в нашей стране было положено. 11 июля свой день рождения отмечает словацкий теннисист Мартин Клижань, с чем мы его и поздравляем. Он родился в Братиславе в 1989 году. В одиночном разряде он выиграл 6 турниров в категории ATP Challenger и 4 турнира ITF Future. Играет теннисист левой рукой. 12 июля – день рождения словацкого поэта, прозаика и переводчика, представителя модернизма Ивана Краско. Он родился в 1876 году. По образованию был инженером-химиком, а также проявлял политическую активность в межвоенный период. Его настоящее имя – Ян Ботто. Псевдоним Иван Краско, под которым он вошел в историю словацкой литературы, был придуман при содействии Светозара Гурбана Ваянского, опубликовавшего его первый сборник стихов. Поначалу его творчество не находило отклика ни у издателей, ни у читателей. Но, несмотря на это, он не сдавался. Большинство рукописных произведений поэта впервые было опубликовано только в 1954 году в сборнике «Труды». В своих произведениях он затрагивает проблемы социальной несправедливости, венгеризации и порабощения словацкой нации, а также пассивности молодого поколения. Он также обращается к разногласиям в религиозной ориентации, борьбе между верой и скептицизмом. На творчество Краско оказали большое влияние современные чешские авторы, а также французские символисты, которые в то время набирали популярность в Европе. Стихи Ивана Краско переведены на несколько языков, а некоторые положены на музыку. Он также переводил художественные тексты и профессиональную литературу с румынского языка. Это только небольшая часть событий в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на уходящей неделе.
2: Даты, события, люди.

0: Друзья, наша программа продолжается. У микрофона Татьяна Житникова. Сегодня в эфир выходит очередной рассказ из цикла «100 лет в эфире». Вы узнаете о программах для национальных меньшинств, которые транслирует Радио Патрия.
1: Словацкое радио «100 лет в эфире».
0: В нашем очередном выпуске, посвященном столетней истории радиовещания на территории современной Словакии, мы представим вам «Радио Патрия», которая транслирует программы на языках коренных национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Мой коллега из немецкой редакции РСИ Кай Цайцберг пригласил в студию гостя, который представился на своем родном языке.
2: Меня зовут Аттила Ловас. Я директор радио «Патрия». Мы выпускаем в эфир программы для национальных меньшинств на словацком телевидении и радио на 7 языках.
0: А я добавлю, что РСИ, Радио Словакия Интернешнл, подготавливает программы на 6 языках. Можете себе представить, что в эфире словацкого радио звучат 13 разных европейских языков, плюс государственный, словацкий. Так что здание словацкого радио в виде перевернутой пирамиды – это настоящая Вавилонская башня, где звучит множество языков. Господин директор, вы приветствовали нас по-венгерски. Это ваш родной язык. А что словацкий? Вы отлично говорите и на государственном языке.
3: Но скоро бы сам повидал, что словенчина для меня не є чужим языком, але не є ані материнським языком.
2: Я бы сказал, что словацкий язык для меня не иностранный, но и не родной. Английские лингвисты используют для этого термин «второй язык». Этим термином пользуются во всех странах, где проживают представители разных национальностей. Мы познаем свой родной язык в семье. Второй язык мы обычно изучаем в окружающем нас обществе. Поэтому у нас, венгров, живущих в Словакии, есть возможность изучать родной язык в своей среде. Нам не нужно изучать его дидактическим способом, как иностранный язык. Словацкий мы слышим повсюду и учимся ему с детства.
0: На радио «Патрия» звучат программы на 7 языках национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Но в нашей стране насчитывается намного больше этнических групп, которые также говорят на своем языке или наречии. Но у них нет своего вещания в словацком радио.
3: Словенско є віцнародносною країною. В этой стране живет до сих пор узнанных 15 народностных меньшин.
2: Словакия – многонациональная страна. На данный момент у нас проживает 15 зарегистрированных национальных меньшинств. Среди них самое многочисленное венгерское меньшинство – почти 500 000 человек. Оно считается коренным населением, так же, как цыгане, украинцы, русины, немцы, поляки и чехи. Для этих национальных меньшинств вещание на радио «Патрия» имеет разный характер. Если у радио на венгерском довольно большая слушательская аудитория, для которой требуется создание полноформатных радиопередач, то для небольших национальных меньшинств мы создаем программы, которые ориентированы в основном на сохранение языка, обычаев, культуры, традиций. Мы обсуждаем очень широкие темы. Например, на цыганском, русинском, венгерском языках мы передаем новости. На венгерском они выходят каждый час. Это означает, что мы являемся полноценным радио. Но, скажем, на немецком языке у нас есть программы, посвященные жизни немецкой общины. Мы также вещаем и на других языках немногочисленных нацменьшинств. У нас в одно время была передача на болгарском языке. Возможно, они возобновятся. Мы планируем также вещать на хорватском и сербском языках.
0: Программы для национальных меньшинств выходят не только на радио, но и на словацком телевидении. Дело в том, что радио и телевидение Словакии является одной организацией. Продолжает наш собеседник Аттила Ловас.
3: В телевизионном висении то мы о нечто jednoduchšie, lebo tam nabehol systém všetkých ich národností počas 30 rokov postupne.
2: V televíznom vysielaní situácia je несколько проще. Потому что система подготовки телепередач для национальных меньшин развивалась в течение 30 лет. Проблема радио в том, что нам трудно размещать многие программы для национальных меньшинств в радиоэфире, потому что у нас недостаточно частот, и нам приходится с этим мириться. Например, такой вопрос. На каких волнах транслировать немецкую программу? Если этнические немцы проживают на Спише, на востоке Словакии, а приезжие немецкоязычные люди живут в Братиславе, то есть на западе страны. То же самое касается трансляции программ на польском языке. Поляки рассеяны по всей Словакии. Или, например, в нашей стране проживает много чехов, но мы можем делать для них небольшую программу. Они слушают без проблем словацкие передачи ввиду родственной близости чешского и словацкого языков. Именно поэтому передача на чешском предназначена для небольшого числа слушателей, несмотря на то, что здесь проживает 35 тысяч чехов.
0: Словацкое радиовещание началось 100 лет назад. А какова история программ для национальных меньшинств, проживающих в Словакии?
3: Народное вещание начинало пред 98 роками, тогда я о 2 роки младше.
2: Национальное радиовещание у нас началось 98 лет назад, то есть через 2 года после начала вещания на словацком языке в 1926 году. В начале вещания было на венгерском языке в городе Кошице.

0: Мы начали вещание на цыганском, затем были польский, чешский, немецкий. В истории радиовещания для нас меньшинств были также болгарский, хорватский, сербский языки. Это разнообразие национального вещания появилось лишь после ноября 1989 года. До этого существовало вещание только на венгерском и украинском языках.
1: В Словакии проживает 15 национальных меньшинств. Одни из них многочисленные, например, венгры, украинцы, цыгане, чехи. Других по численности меньше. Как распределяется время вещания? Зависит ли продолжительность программ от численности нацменьшинства?
2: Закон нам предписывает померное вещание.
0: Закон предписывает нам пропорциональное распределение эфирного времени, и мы как-то умудряемся его соблюдать. Но признаюсь, что большую часть эфира мы транслируем на венгерском и цыганском языках. Затем идут программы для русин, украинцев, чехов, немцев, поляков и так далее. На телевидении у нас очень четкое разделение, но на радио мы не можем его точно разделить, потому что часть программ производится в городе Кошице и размещается там на частотах радио «Регина». И там мы постоянно боремся за время и частоты, необходимые для нашего вещания. Но слушатели «Регины Восток» очень рассердились бы, если бы из эфира ушли наши программы. Потому что им нравятся наши передачи, и они могут их слушать на нескольких языках. Эта проблема, вероятно, будет решена с помощью цифровизации радиорынка, которую мы с нетерпением ожидаем. Мы решили эту проблему на телевидении после цифровизации. И там мы фактически выполнили параметры пропорционального вещания для всех национальностей.
3: Радио Патрия. Народностное висиелание Словенского розгласу. Патрия Радио. Словак Радио Немзетише Йодаш.
4: Сьогодні в українському журналі розповімо про останні події в житті української громади у Словаччині.
5: Guten Tag beim Deutschen Magazin.
6: Kad vešne ranja teraja magastomen pašodikiben palo romano magazinos.
3: A Patria Rádió hírei.
1: Вот так звучат позывные программ на языках национальных меньшинств. Вопрос к директору Радио Патрия Атиле Ловасу. Сколько сотрудников готовит программы для слушателей из числа национальных меньшинств?
2: Секция народностного веселания, что это самостоятельная организационная единица, тоже предписана законом, она должна существовать.
0: Этническая секция вещания или Радио Патрия является частью словацкого радио, предусмотренная законом. В ней работают сотрудники в Братиславской и Кошицкой студиях. В общей сложности программы составляют около 30 сотрудников. Это редакторы, звукооператоры, музыкальные редакторы. Кроме того, мы сотрудничаем со многими внештатными корреспондентами, которые предоставляют нам свои материалы. Мы очень ценим их работу. Довольно сложно найти журналиста среди небольшого нацменьшинства, который имеет отношение к радио, обладает так называемым микрофонным голосом, знаниями и опытом. Но пока нам это удается.
1: Неужели с таким небольшим числом сотрудников вы вещаете 24/7?
2: Цели программ
0: Наши программы занимают 5350 часов в год эфирного времени. Программы производят около 30 человек. Эта работа включает в себя запись интервью с респондентами, модерирование в студии, монтаж программ. Но мы работаем с удовольствием для наших слушателей.
1: Кроме коренных жителей Словакии, в нашей стране проживают и другие этнические группы, которые появились у нас сравнительно недавно. На улицах словацких городов можно видеть людей из Азии, Индии, Африки, Южной Америки. Недавно, в 2023 году, в качестве национального меньшинства были признаны вьетнамцы. Можете ли вы представить, что когда-нибудь будете транслировать программы на вьетнамском языке?
2: Будете существовать, але уже мы имели вьетнамский программ. Маме его зарадены до программы.
0: Вы удивитесь, но у нас уже есть вьетнамская программа. Она включена в сетку вещания. Программа на вьетнамском выходит два раза в год. Вьетнамцы представляют собой небольшую этническую группу. Впервые передачи на вьетнамском вышли в 2023 году. В январе прошлого года в Словакии нацменьшинством были признаны горалы, и мы к этому совершенно не были готовы.

0: то программы о гораллах будут транслироваться уже в этом году. Итак, несмотря на трудности, мы выпускаем программу для всех 15 национальностей. Мы пока не ведем еврейскую программу на идише. Нас предупредили, что еврейское нацменьшинство не использует этот язык в Словакии. Мы ведем ее на словацком. У нас также есть меньшинство, называемое моравским, и у него нет кодифицированного моравского языка. Для них мы вещаем на чешском.
1: Это был директор радио «Патрия» Атила Ловас. Интервью с ним записал мой коллега из немецкой секции РСИ Кай Цайцберг. Дорогие друзья, мы продолжаем. В рамках летней структуры вещания Международного радио Словакии мы хотим предложить вашему вниманию цикл под названием «Литературный журнал». В нем мы рассказываем о видных словацких писателях-классиках конца XIX и XX веков. Цикл «Литературный журнал» вошел в Золотой фонд Словацкого радио. Запись была сделана в 2000 году. Эта программа также посвящена столетию Словацкого радио. Цикл был создан при содействии доктора филологических наук профессора Владимира Черевки и редакторов Наташи Репковой и Елены Врабиловой.
2: Литературный журнал.

Милан Руфус часто публиковал раньше написанные стихи с определенным опозданием, поэтому о нем иногда привыкли говорить как о тихоустом поэте. Может быть и потому, что поэт не громко, а тихо рассказывает своей поэзией о человеческой боли, о радости и грусти. Критик Ян Штевчек о нем сказал, что поэт человечен, а это значит, что он говорит и о боли.

0: Первую книгу стихов под названием «Когда дозреем» Руфус опубликовал в 1956 году, когда ему было 28 лет, хотя писать стихи он начал гораздо раньше. Первое стихотворение поэт опубликовал, будучи 19-летним. В книге «Когда дозреем» была опубликована только часть рукописных стихов автора. Многие, очевидно, не соответствовали тогдашним схематическим представлениям издателей. После книжного дебюта в конце 50-х годов и в 60-х появились такие книги стихов Милана Руфуса, как «Колокола», «Стол бедных» и «Колыбель». Получилось так, что в первую книгу вошли стихи, написанные позже, а ранние стихи были опубликованы в сборнике, изданном только в 1974 году под названием «Мальчик рисует радугу». Во всех этих произведениях поэт неоднократно возвращается к мотивам матери, отца, к мотивам любви. В ряде стихотворений он выражает свое отношение к современному миру, к актуальным вопросам, говорит о трагических последствиях войны. Эти вопросы он затронул и в своих эссе, собранных в книге «Человек, время и творчество». Важное место в творчестве Милана Руфуса занимают его переводы таких авторов, как Ибсен, Лермонтов, Есенин и другие. Среди новейших произведений мы находим его книгу стихотворений под названием «Стрекоза», изданную в 1998 году. В одном из стихотворений Милана Руфуса «Весенняя земля» мы читаем. Над ней Творец ладонь свою вознес, и списаны опушки и низины. Молоденькая тьма впивается насыть. Стирает март мочалкою росы каракули крестьянской писанины из-под колес. Не только алфавит, земле вся суть открыта. В глазах собачья верность, желтизна. Когда ведут коней зари, она, как дочерей, ласкает их копыта. Сколько непрошенных было гостей, все случалось. И голод, и смерть потаскушка, беда с ноги на ногу переминались, хоронясь за плетнем карауля, когда мы дадим промашку. Не худо стаканчик другой пропустить во славу трагедии. Ночами в подполье заботы скреблись, что мыши. Но если спросить людей, кто приходил к вам в гости, так ответят, когда со словами дыхание отлетает, так ответят, не помня зла. К нам земля приходила с цветами, и это святая правда.
1: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Вначале коротко о нашей программе. Как всегда по субботам вас ожидает исторический календарь. Даты, события, люди. Мы рассказываем об интересных событиях в истории Словакии. Сегодня в эфир выходит очередной рассказ из цикла «100 лет в эфире». Вы узнаете о программах для национальных меньшинств, которые транслирует радио «Патрия». Продолжит нашу программу очередной материал из Золотого фонда Словацкого радио. Это будет литературный журнал. Вы услышите о классике современной словацкой литературы Милане Руфусе. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
2: Даты, события, люди.
3: 6 июля 1960 года родился словацкий легкоатлет, олимпийский чемпион и чемпион Европы по спортивной ходьбе Йозеф Прибилинец. В 1979 году он стал обладателем мирового рекорда среди юниоров на дистанции 10 километров, а вскоре и чемпионом Европы среди юниоров. Талантливого юноша взяли на Олимпийские игры 1980 года в Москву в качестве секретного козыря, но в изнуряющей жаре он смог финишировать только 20-м. Его первым успехом на крупных соревнованиях стал чемпионат Европы 1982 года, где он занял второе место в Афинах после испанца Хосе Марина. Он также привез серебро с первого чемпионата мира 83-го года в Хельсинки, где в конце гонки потерпел поражение от мексиканца Эрнесто Канто. Но в финале Кубка мира в норвежском Бергене Прибилинец взял реванш, а также показал лучший результат в мире со временем 1 час 19 минут 30 секунд. В 1986 году Йозеф стал чемпионом Европы в Штутгарте, взял серебро на чемпионате 1987 года в Риме. Но его самым большим успехом стали Олимпийские игры в Сеуле, где 23 сентября 1988 года он пересек финишную черту на 3 секунды раньше представителя ГДР Роланда Вайгеля, установив новый олимпийский рекорд со временем 1 час 19 минут 57 секунд. Благодаря этой победе Йозеф Прибилинец вошел в историю как первый словацкий спортсмен, выигравший золотую медаль на летних Олимпийских играх. 6 июля 1893 года в Долнокрупе родился Ян Допьера, изготовитель музыкальных инструментов. Вместе с отцом и братьями он эмигрировал в США в 1908 году. С 1922 года занимался производством банджо и гитар в Лос-Анджелесе. Изобретатель и производитель шестиструнной резонаторной гитары «Добро», названной в честь братьев Допьера «Допьера Бразерс». Инструмент стал весьма популярен в США. 7 июля 1818 года представитель музыкального романтизма, композитор Франц Шуберт, проживавший в Вене, впервые прибыл в Словакию. Во время летних каникул он работал частным учителем музыки у Марии и Каролины Эстерхази в усадьбе Железовце. В том же 19 веке, также 7 июля, но в 1852 году император Франц Йозеф посетил Банско-Штявницу в рамках своей поездки по Венгерскому королевству, в состав которой входила территория нынешней Словакии. По этому случаю император освободил 31 годрушского шахтера, заключенных в тюрьму за участие в бунте. Франц Йозеф принял их на короткой аудиенции и, к их большому удивлению, говорил с ними на беглом словацком языке. 7 июля 1919 года родился Антон Петровский Шихман, словацкий археолог и музеолог. Он совершил многочисленные археологические открытия на северо-западе Словакии и вблизи реки Ипель. Петровский Шихман исследовал более 700 локаций, в основном на северо-западе Словакии, что делает этот регион одним из наиболее изученных. Его интересы включали доисторические и славянские курганы, поселения и городища. Археолог подробно документировал свои открытия, и многие из них вошли в коллекцию Поважского музея в Жилине. Он также сделал много открытий на берегах реки Ипель. Ученый работал вне зависимости от погоды, часто в мороз или дождь, что сказалось на его здоровье и стало причиной его преждевременной смерти в 48 лет. Антон Петровский-Шихман был известен своими подробными описаниями и документацией своих исследований. К сожалению, у него не хватило времени, чтобы описать многие из своих открытий. 8 июля 1842 года полное солнечное затмение на северо-востоке Словакии напугало многих простых людей, ничего не знавших об этом явлении. По словам очевидцев, когда после 7 утра внезапно стемнело и луна полностью закрыла солнце, на рыночной площади в Прешеве испуганные люди упали на колени, а другие побежали к храму и закричали: «Что случилось? Что солнце так заболело?» И такие курьезные события запечатлели историки. 9 июля 1968 года на второй хирургической клинике в Братиславе была проведена первая в Центральной Европе пересадка сердца. Так, после Южноафриканской республики Словакия стала второй страной, где врачи совершили такую сложную по тем временам операцию. Коллективу медиков из 30 человек под руководством хирурга Карла Шишки и Владимира Хавьера удалось осуществить трансплантацию пациентки донорского сердца, которое даже начало биться, но примерно через 5 часов пациентка скончалась. Однако начало трансплантологии сердца в нашей стране было положено. 11 июля свой день рождения отмечает словацкий теннисист Мартин Клижань, с чем мы его и поздравляем. Он родился в Братиславе в 1989 году. В одиночном разряде он выиграл 6 турниров в категории ATP Challenger и 4 турнира ITF Future. Играет теннисист левой рукой. 12 июля – день рождения словацкого поэта, прозаика и переводчика, представителя модернизма Ивана Краско. Он родился в 1876 году. По образованию был инженером-химиком, а также проявлял политическую активность в межвоенный период. Его настоящее имя – Ян Ботто. Псевдоним Иван Краско, под которым он вошел в историю словацкой литературы, был придуман при содействии Святозара Гурбана Ваянского, опубликовавшего его первый сборник стихов. Поначалу его творчество не находило отклика ни у издателей, ни у читателей. Но, несмотря на это, он не сдавался. Большинство рукописных произведений поэта впервые было опубликовано только в 1954 году в сборнике «Труды». В своих произведениях он затрагивает проблемы социальной несправедливости, венгеризации и порабощения словацкой нации, а также пассивности молодого поколения. Он также обращается к разногласиям в религиозной ориентации, борьбе между верой и скептицизмом. На творчество Краско оказали большое влияние современные чешские авторы, а также французские символисты, которые в то время набирали популярность в Европе. Стихи Ивана Краско переведены на несколько языков, а некоторые положены на музыку. Он также переводил художественные тексты и профессиональную литературу с румынского языка. Это только небольшая часть событий в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на уходящей неделе.
2: Даты, события, люди.

0: Друзья, наша программа продолжается. У микрофона Татьяна Житникова. Сегодня в эфир выходит очередной рассказ из цикла «100 лет в эфире». Вы узнаете о программах для национальных меньшинств, которые транслирует Радио Патрия.
1: Словацкое радио «100 лет в эфире».
0: В нашем очередном выпуске, посвященном столетней истории радиовещания на территории современной Словакии, мы представим вам «Радио Патрия», которая транслирует программы на языках коренных национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Мой коллега из немецкой редакции РСИ Кай Цайцберг пригласил в студию гостя, который представился на своем родном языке.
2: Меня зовут Аттила Ловас, я директор радио «Патрия». Мы выпускаем в эфир программы для национальных меньшинств на словацком телевидении и радио на 7 языках.
0: А я добавлю, что РСИ, Радио Словакия Интернешнл, подготавливает программы на 6 языках. Можете себе представить, что в эфире словацкого радио звучат 13 разных европейских языков, плюс государственный, словацкий. Так что здание словацкого радио в виде перевернутой пирамиды – это настоящая Вавилонская башня, где звучит множество языков. Господин директор, вы приветствовали нас по-венгерски. Это ваш родной язык. А что словацкий? Вы отлично говорите и на государственном языке.
3: Но скоро бы сам повидал, что словенчина для меня не є чужим языком, але не є ані материнським языком.
2: Я бы сказал, что словацкий язык для меня не иностранный, но и не родной. Английские лингвисты используют для этого термин «второй язык». Этим термином пользуются во всех странах, где проживают представители разных национальностей. Мы познаем свой родной язык в семье. Второй язык мы обычно изучаем в окружающем нас обществе. Поэтому у нас, венгров, живущих в Словакии, есть возможность изучать родной язык в своей среде. Нам не нужно изучать его дидактическим способом, как иностранный язык. Словацкий мы слышим повсюду и учимся ему с детства.
0: На радио «Патрия» звучат программы на 7 языках национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Но в нашей стране насчитывается намного больше этнических групп, которые также говорят на своем языке или наречии. Но у них нет своего вещания в словацком радио.
3: Словенско є віцнародносною країною. В этой стране живет до сейчас узнанных 15 народностных меньшин.
2: Словакия – многонациональная страна. На данный момент у нас проживает 15 зарегистрированных национальных меньшинств. Среди них самое многочисленное венгерское меньшинство – почти 500 000 человек. Оно считается коренным населением, так же, как цыгане, украинцы, русины, немцы, поляки и чехи. Для этих национальных меньшинств вещание на радио «Патрия» имеет разный характер. Если у радио на венгерском довольно большая слушательская аудитория, для которой требуется создание полноформатных радиопередач, то для небольших национальных меньшинств мы создаем программы, которые ориентированы в основном на сохранение языка, обычаев, культуры, традиций. Мы обсуждаем очень широкие темы. Например, на цыганском, русинском, венгерском языках мы передаем новости. На венгерском они выходят каждый час. Это означает, что мы являемся полноценным радио. Но, скажем, на немецком языке у нас есть программы, посвященные жизни немецкой общины. Мы также вещаем и на других языках немногочисленных нацменьшинств. У нас в одно время была передача на болгарском языке. Возможно, они возобновятся. Мы планируем также вещать на хорватском и сербском языках.
0: Программы для национальных меньшинств выходят не только на радио, но и на словацком телевидении. Дело в том, что радио и телевидение Словакии является одной организацией. Продолжает наш собеседник Аттила Ловас.
3: В телевизионном висевании то мамы о нечем jednoduchšie, lebo tam nabehol systém všetkých ich národností počas 30 rokov postupne.
2: V televíznom vysielaní situácia je несколько проще, потому что система подготовки телепередач для национальных меньшин развивалась в течение 30 лет. Проблема радио в том, что нам трудно размещать многие программы для национальных меньшинств в радиоэфире, потому что у нас недостаточно частот, и нам приходится с этим мириться. Например, такой вопрос. На каких волнах транслировать немецкую программу? Если этнические немцы проживают на Спише, на востоке Словакии, а приезжие немецкоязычные люди живут в Братиславе, то есть на западе страны. То же самое касается трансляции программ на польском языке. Поляки рассеяны по всей Словакии. Или, например, в нашей стране проживает много чехов, но мы можем делать для них небольшую программу. Они слушают без проблем словацкие передачи ввиду родственной близости чешского и словацкого языков. Именно поэтому передача на чешском предназначена для небольшого числа слушателей, несмотря на то, что здесь проживает 35 тысяч чехов.
0: Словацкое радиовещание началось 100 лет назад. А какова история программ для национальных меньшинств, проживающих в Словакии?
3: Народное вещание начинало перед 98 годами, тогда я о 2 года младше.
2: Национальное радиовещание у нас началось 98 лет назад, то есть через 2 года после начала вещания на словацком языке в 1926 году. В начале вещания было на венгерском языке в городе Кошице. Затем последовал русинский язык. Передачи на этих языках продолжались до конца Второй мировой войны с перерывом на период существования словацкого государства во главе с ТИСО. После Второй мировой войны вещание для нас меньшинств велось на венгерском и украинском языках. Русинский язык был как бы отодвинут на второй план по решению тогдашней государственной власти. С 1990 года мы начали постепенно использовать в нашем вещании другие языки, например, русинский, который по факту вернулся в эфир. Затем, после признания цыган национальным меньшинством, мы начали вещание на цыганском, затем были польский, чешский, немецкий. В истории радиовещания для нас меньшинств были также болгарский, хорватский, сербский языки. Это разнообразие национального вещания появилось лишь после ноября 1989 года. До этого существовало вещание только на венгерском и украинском языках.
0: В Словакии проживает 15 национальных меньшинств. Одни из них многочисленные, например, венгры, украинцы, цыгане, чехи. Других по численности меньше. Как распределяется время вещания? Зависит ли продолжительность

0: радио «Регина». И там мы постоянно боремся за время и частоты, необходимые для нашего вещания. Но слушатели «Регины Восток» очень рассердились бы, если бы из эфира ушли наши программы, потому что им нравятся наши передачи, и они могут их слушать на нескольких языках. Эта проблема, вероятно, будет решена с помощью цифровизации радиорынка, которую мы с нетерпением ожидаем. Мы решили эту проблему на телевидении после цифровизации, и там мы фактически выполнили параметры пропорционального вещания для всех национальностей.
1: Радио «Патрия». Народностное вещание Словенского разлоса. «Патрия Радио». A Szlovák Rádió nemzetiségi adása.
2: Сьогодні в українському журналі розповімо про останні події в житті української громади у Словаччині.
3: Guten Tag beim Deutschen Magazin.
4: Dnešné rania teraja magastomen pašo dikiben palo romano magazinos.
1: A Pátria Rádió hírei.
5: Вот так звучат позывные программ на языках национальных меньшинств. Вопрос к директору Радио Патрия Атиле Ловасу. Сколько сотрудников готовит программы для слушателей из числа национальных меньшинств?
6: Секция народностного веселания, что это самостоятельная организация единотка, теж є предписана законом, она мусі екзистувати.
0: Этническая секция вещания или Радио Патрия является частью словацкого радио, предусмотренная законом. В ней работают сотрудники в Братиславской и Кошицкой студиях. В общей сложности программы составляют около 30 сотрудников. Это редакторы, звукооператоры, музыкальные редакторы. Кроме того, мы сотрудничаем со многими внештатными корреспондентами, которые предоставляют нам свои материалы. Мы очень ценим их работу. Довольно сложно найти журналиста среди небольшого нацменьшинства, который имеет отношение к радио, обладает так называемым микрофонным голосом, знаниями и опытом. Но пока нам это удается.
5: Неужели с таким небольшим числом сотрудников вы вещаете 24/7?
6: Целый программ
0: Наши программы занимают 5350 часов в год эфирного времени. Программы производят около 30 человек. Эта работа включает в себя запись интервью с респондентами, модерирование в студии, монтаж программ. Но мы работаем с удовольствием для наших слушателей.
5: Кроме коренных жителей Словакии, в нашей стране проживают и другие этнические группы, которые появились у нас сравнительно недавно. На улицах словацких городов можно видеть людей из Азии, Индии, Африки, Южной Америки. Недавно, в 2023 году, в качестве национального меньшинства были признаны вьетнамцы. Можете ли вы представить, что когда-нибудь будете транслировать программы на вьетнамском языке?
6: Будете существовать, але уже мали вьетнамский программ.
0: Вы удивитесь, но у нас уже есть вьетнамская программа. Она включена в сетку вещания. Программа на вьетнамском выходит два раза в год. Вьетнамцы представляют собой небольшую этническую группу. Впервые передачи на вьетнамском вышли в 2023 году. В январе прошлого года в Словакии нацменьшинством были признаны горалы, и мы к этому совершенно не были готовы. Программы о горалах будут транслироваться уже в этом году. Итак, несмотря на трудности, мы выпускаем программу для всех 15 национальностей. Мы пока не ведем еврейскую программу на идише. Нас предупредили, что еврейское нацменьшинство не использует этот язык в Словакии, и мы ведем ее на словацком. У нас также есть меньшинство, называемое моравским, и у него нет кодифицированного моравского языка. Для них мы вещаем на чешском.
5: Это был директор Радио Патрия Атила Ловас. Интервью с ним записал мой коллега из немецкой секции РСИ Кай Цайцберг. Дорогие друзья, мы продолжаем. В рамках летней структуры вещания Международного радио Словакии мы хотим предложить вашему вниманию цикл под названием «Литературный журнал». В нем мы рассказываем о видных словацких писателях-классиках конца XIX и XX веков. цикл «Литературный журнал» вошел в Золотой фонд Словацкого радио. Запись была сделана.

0: сделана в 2000 году. Эта программа также посвящена столетию Словацкого радио. Цикл был создан при содействии доктора филологических наук профессора Владимира Черевки и редакторов Наташи Репковой и Елены Врабеловой.
1: Литературный журнал.

Милан Руфус часто публиковал раньше написанные стихи с определенным опозданием, поэтому о нем иногда привыкли говорить как о тихоустом поэте. Может быть и потому, что поэт не громко, а тихо рассказывает своей поэзией о человеческой боли, о радости и грусти. Критик Ян Штевчек о нем сказал, что поэт человечен, а это значит, что он говорит и о боли.

0: Первую книгу стихов под названием «Когда дозреем» Руфус опубликовал в 1956 году, когда ему было 28 лет, хотя писать стихи он начал гораздо раньше. Первое стихотворение поэт опубликовал, будучи 19-летним. В книге «Когда дозреем» была опубликована только часть рукописных стихов автора. Многие, очевидно, не соответствовали тогдашним схематическим представлениям издателей. После книжного дебюта в конце 50-х годов и в 60-х появились такие книги стихов Милана Руфуса, как «Колокола», «Стол бедных» и «Колыбель». Получилось так, что в первую книгу вошли стихи, написанные позже, а ранние стихи были опубликованы в сборнике, изданном только в 1974 году под названием «Мальчик рисует радугу». Во всех этих произведениях поэт неоднократно возвращается к мотивам матери, отца, к мотивам любви. В ряде стихотворений он выражает свое отношение к современному миру, к актуальным вопросам, говорит о трагических последствиях войны. Эти вопросы он затронул и в своих эссе, собранных в книге «Человек, время и творчество». Важное место в творчестве Милана Руфуса занимают его переводы таких авторов, как Ибсен, Лермонтов, Есенин и другие. Среди новейших произведений мы находим его книгу стихотворений под названием «Стрекоза», изданную в 1998 году. В одном из стихотворений Милана Руфуса «Весенняя земля» мы читаем. Над ней Творец ладонь свою вознес, и списаны опушки и низины. Молоденькая тьма впивается насыть. Стирает март мочалкою росы каракули крестьянской писанины из-под колес. Не только алфавит, в земле вся суть открыта. В глазах собачья верность, желтизна. Когда ведут коней зари, она, как дочерей, ласкает их копыта. Сколько непрошенных было гостей, все случалось. И голод, и смерть потаскушка, беда с ноги на ногу переминались, хоронясь за плетнем карауля, когда мы дадим промашку. Не худо стаканчик другой пропустить во славу трагедии. Ночами в подполье заботы скреблись, что мыши. Но если спросить людей, кто приходил к вам в гости, так ответят, когда со словами дыхание отлетает, так ответят, не помня зла. К нам земля приходила с цветами, и это святая правда.
1: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Вначале коротко о нашей программе. Как всегда по субботам вас ожидает исторический календарь. Даты, события, люди. Мы рассказываем об интересных событиях в истории Словакии. Сегодня в эфир выходит очередной рассказ из цикла «100 лет в эфире». Вы узнаете о программах для национальных меньшинств, которые транслирует радио «Патрия». Продолжит нашу программу очередной материал из Золотого фонда Словацкого радио. Это будет литературный журнал. Вы услышите о классике современной словацкой литературы Милане Руфуси. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
2: Даты, события, люди.
3: 6 июля 1960 года родился словацкий легкоатлет, олимпийский чемпион и чемпион Европы по спортивной ходьбе Йозеф Прибилинец. В 1979 году он стал обладателем мирового рекорда среди юниоров на дистанции 10 километров, а вскоре и чемпионом Европы среди юниоров. Талантливого юноша взяли на Олимпийские игры 1980 года в Москву в качестве секретного козыря, но в изнуряющей жаре он смог финишировать только 20-м. Его первым успехом на крупных соревнованиях стал чемпионат Европы 1982 года, где он занял второе место в Афинах после испанца Хосе Марина. Он также привез серебро с первого чемпионата мира 83-го года в Хельсинки, где в конце гонки потерпел поражение от мексиканца Эрнесто Канто. Но в финале Кубка мира в норвежском Бергене Прибилинец взял реванш, а также показал лучший результат в мире со временем 1 час 19 минут 30 секунд. В 1986 году Йозеф стал чемпионом Европы в Штутгарте, взял серебро на чемпионате 1987 года в Риме. Но его самым большим успехом стали Олимпийские игры в Сеуле, где 23 сентября 1988 года он пересек финишную черту на 3 секунды раньше представителя ГДР Роланда Вайгеля, установив новый олимпийский рекорд со временем 1 час 19 минут 57 секунд. Благодаря этой победе Йозеф Прибилинец вошел в историю как первый словацкий спортсмен, выигравший золотую медаль на летних Олимпийских играх. 6 июля 1893 года в Долнокрупе родился Ян Допьера, изготовитель музыкальных инструментов. Вместе с отцом и братьями он эмигрировал в США в 1908 году. С 1922 года занимался производством банджо и гитар в Лос-Анджелесе. Изобретатель и производитель шестиструнной резонаторной гитары «Добро», названный в честь братьев Допьера «Допьера Бразерс». Инструмент стал весьма популярен в США. 7 июля 1818 года представитель музыкального романтизма, композитор Франц Шуберт, проживавший в Вене, впервые прибыл в Словакию. Во время летних каникул он работал частным учителем музыки у Марии и Каролины Эстерхази в усадьбе Железовце. В том же 19 веке, также 7 июля, но в 1852 году император Франц Йозеф посетил Банско-Штявницу в рамках своей поездки по Венгерскому королевству, в состав которой входила территория нынешней Словакии. По этому случаю император освободил 31 годрушского шахтера, заключенных в тюрьму за участие в бунте. Франц Йозеф принял их на короткой аудиенции и, к их большому удивлению, говорил с ними на беглом словацком языке. 7 июля 1919 года родился Антон Петровский Шихман, словацкий археолог и музеолог. Он совершил многочисленные археологические открытия на северо-западе Словакии и вблизи реки Ипель. Петровский Шихман исследовал более 700 локаций, в основном на северо-западе Словакии, что делает этот регион одним из наиболее изученных. Его интересы включали доисторические славянские курганы, поселения и городища. Археолог подробно документировал свои открытия, и многие из них вошли в коллекцию Поважского музея в Жилине. Он также сделал много открытий на берегах реки Ипель. Ученый работал вне зависимости от погоды, часто в мороз или дождь, что сказалось на его здоровье и стало причиной его преждевременной смерти в 48 лет. Антон Петровский-Шихман был известен своими подробными описаниями и документацией своих исследований. К сожалению, у него не хватило времени, чтобы описать многие из своих открытий. 8 июля 1842 года полное солнечное затмение на северо-востоке Словакии напугало многих простых людей, ничего не знавших об этом явлении. По словам очевидцев, когда после 7 утра внезапно стемнело и луна полностью закрыла солнце, на рыночной площади в Прешеве испуганные люди упали на колени, а другие побежали к храму и закричали: «Что случилось? Что солнце так заболело?» И такие курьезные события запечатлели историки. 9 июля 1968 года на второй хирургической клинике в Братиславе была проведена первая в Центральной Европе пересадка сердца. Так, после Южноафриканской республики Словакия стала второй страной, где врачи совершили такую сложную по тем временам операцию. Коллективу медиков из 30 человек под руководством хирурга Карла Шишки и Владимира Хавьера удалось осуществить трансплантацию пациентки донорского сердца, которое даже начало биться, но примерно через 5 часов пациентка скончалась. Однако начало трансплантологии сердца в нашей стране было положено. 11 июля свой день рождения отмечает словацкий теннисист Мартин Клижань, с чем мы его и поздравляем. Он родился в Братиславе в 1989 году. В одиночном разряде он выиграл 6 турниров в категории ATP Challenger и 4 турнира ITF Future. Играет теннисист левой рукой. 12 июля – день рождения словацкого поэта, прозаика и переводчика, представителя модернизма Ивана Краско. Он родился в 1876 году. По образованию был инженером-химиком, а также проявлял политическую активность в межвоенный период. Его настоящее имя – Ян Ботто. Псевдоним Иван Краско, под которым он вошел в историю словацкой литературы, был придуман при содействии Святозара Гурбана Ваянского, опубликовавшего его первый сборник стихов. Поначалу его творчество не находило отклика ни у издателей, ни у читателей. Но, несмотря на это, он не сдавался. Большинство рукописных произведений поэта впервые было опубликовано только в 1954 году в сборнике «Труды». В своих произведениях он затрагивает проблемы социальной несправедливости, венгеризации и порабощения словацкой нации, а также пассивности молодого поколения. Он также обращается к разногласиям в религиозной ориентации, борьбе между верой и скептицизмом. На творчество Краско оказали большое влияние современные чешские авторы, а также французские символисты, которые в то время набирали популярность в Европе. Стихи Ивана Краско переведены на несколько языков, а некоторые положены на музыку. Он также переводил художественные тексты и профессиональную литературу с румынского языка. Это только небольшая часть событий в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на уходящей неделе.
2: Даты, события, люди.

0: Друзья, наша программа продолжается. У микрофона Татьяна Житникова. Сегодня в эфир выходит очередной рассказ из цикла «100 лет в эфире». Вы узнаете о программах для национальных меньшинств, которые транслирует Радио Патрия.
1: Словацкое радио «100 лет в эфире».
0: В нашем очередном выпуске, посвященном столетней истории радиовещания на территории современной Словакии, мы представим вам Радио Патрия, которая транслирует программы на языках коренных национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Мой коллега из немецкой редакции РСИ Кай Цайцберг пригласил в студию гостя, который представился на своем родном языке.
2: A nevem Lovász Attila, és a Szlovák Rádió és Televízió kisebbségi műsorait irányítom.
3: Меня зовут Attila Lovász. Я директор Радио Патрия. Мы выпускаем в эфир программы для национальных меньшинств на словацком телевидении и радио на семи языках.
0: А я добавлю, что РСИ, Радио Словакия Интернешнл, подготавливает программы на шести языках. Можете себе представить, что в эфире словацкого радио звучат 13 разных европейских языков, плюс государственный, словацкий. Так что здание словацкого радио в виде перевернутой пирамиды – это настоящая Вавилонская башня, где звучит множество языков. Господин директор, вы приветствовали нас по-венгерски. Это ваш родной язык. А что словацкий? Вы отлично говорите и на государственном языке.
2: Но скоро бы я сказал, что словенчина для меня не является чужим языком, но не является материнским языком.
3: Я бы сказал, что словацкий язык для меня не иностранный, но и не родной. Английские лингвисты используют для этого термин «второй язык». Этим термином пользуются во всех странах, где проживают представители разных национальностей. Мы познаем свой родной язык в семье. Второй язык мы обычно изучаем в окружающем нас обществе. Поэтому у нас, венгров, живущих в Словакии, есть возможность изучать родной язык в своей среде. Нам не нужно изучать его дидактическим способом, как иностранный язык. Словацкий мы слышим повсюду и учимся ему с детства.
0: На Радио Патрия звучат программы на семи языках национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Но в нашей стране насчитывается намного больше этнических групп, которые также говорят на своем языке или наречии. Но у них нет своего вещания в словацком радио.
2: Словенско є віцнародносною країною. В этой стране живет до сейчас узнанных 15 народностных меньшин.
3: Словакия – многонациональная страна. На данный момент у нас проживает 15 зарегистрированных национальных меньшинств. Среди них самое многочисленное венгерское меньшинство – почти полмиллиона человек. Оно считается коренным населением, так же, как цыгане, украинцы, русины, немцы, поляки и чехи. Для этих национальных меньшинств вещание на Радио Патрия имеет разный характер. Если у радио на венгерском довольно большая слушательская аудитория, для которой требуется создание полноформатных радиопередач, то для небольших национальных меньшинств мы создаем программы, которые ориентированы в основном на сохранение языка, обычаев, культуры, традиций. Мы обсуждаем очень широкие темы. Например, на цыганском, русинском, венгерском языках мы передаем новости. На венгерском они выходят каждый час. Это означает, что мы являемся полноценным радио. Но, скажем, на немецком языке у нас есть программы, посвященные жизни немецкой общины. Мы также вещаем и на других языках немногочисленных нацменьшинств. У нас в одно время была передача на болгарском языке. Возможно, они возобновятся. Мы планируем также вещать на хорватском и сербском языках.
0: Программы для национальных меньшинств выходят не только на радио, но и на словацком телевидении. Дело в том, что радио и телевидение Словакии является одной организацией. Продолжает наш собеседник Attila Lovász.
2: В телевизионном висевании то мамы о нечо. Jednoduchšie, alebo tam nabehol systém všetkých ich národností počas 30 rokov postupne.
3: V televíznom vyšťaní situácia je несколько проще. Потому что система подготовки телепередач для национальных меньшин развивалась в течение 30 лет. Проблема радио в том, что нам трудно размещать многие программы для национальных меньшинств в радиоэфире, потому что у нас недостаточно частот, и нам приходится с этим мириться. Например, такой вопрос. На каких волнах транслировать немецкую программу? Если этнические немцы проживают на Спише, на востоке Словакии, а приезжие немецкоязычные люди живут в Братиславе, то есть на западе страны. То же самое касается трансляции программ на польском языке. Поляки рассеяны по всей Словакии. Или, например, в нашей стране проживает много чехов, но мы можем делать для них небольшую программу. Они слушают без проблем словацкие передачи ввиду родственной близости чешского и словацкого языков. Именно поэтому передача на чешском предназначена для небольшого числа слушателей, несмотря на то, что здесь проживает 35 тысяч чехов.
0: Словацкое радиовещание началось 100 лет назад. А какова история программ для национальных меньшинств, проживающих в Словакии?
2: Народное вещание начинало перед 98 годами, тогда я о 2 года младше.
3: Национальное радиовещание у нас началось 98 лет назад, то есть через 2 года после начала вещания на словацком языке в 1926 году. В начале вещания было на венгерском языке в городе Кошице. Затем последовал русинский язык. Передачи на этих языках продолжались до конца Второй мировой войны с перерывом на период существования словацкого государства во главе с ТИСО. После Второй мировой войны вещание для нас меньшинств велось на венгерском и украинском языках. Русинский язык был как бы отодвинут на второй план по решению тогдашней государственной власти. С 1990 года мы начали постепенно использовать в нашем вещании другие языки, например, русинский, который по факту вернулся в эфир. Затем, после признания цыган национальным меньшинством, мы начали вещание на цыганском, затем были польский, чешский, немецкий. В истории радиовещания для нас меньшинств были также болгарский, хорватский, сербский языки. Это разнообразие национального вещания появилось лишь после ноября 1989 года. До этого существовало вещание только на венгерском и украинском языках.
0: В Словакии проживает 15 национальных меньшинств. Одни из них многочисленные, например, венгры, украинцы, цыгане, чехи. Других по численности меньше. Как распределяется время вещания? Зависит ли продолжительность программ от численности нацменьшинства?
2: Закон нам предписывает померное
3: вещание. Закон предписывает нам пропорциональное распределение эфирного времени, и мы как-то умудряемся его соблюдать. Но признаюсь, что большую часть эфира мы транслируем на венгерском и цыганском языках. Затем идут программы для русин, украинцев, чехов, немцев, поляков и так далее. На телевидении у нас очень четкое разделение, но на радио мы не можем его точно разделить, потому что часть программ производится в городе Кошице и размещается там на частотах радио «Регина». И там мы постоянно боремся за время и частоты, необходимые для нашего вещания. Но слушатели «Регины Восток» очень рассердились бы, если бы из эфира ушли наши программы. Потому что им нравятся наши передачи, и они могут их слушать на нескольких языках. Эта проблема, вероятно, будет решена с помощью цифровизации радиорынка, которую мы с нетерпением ожидаем. Мы решили эту проблему на телевидении после цифровизации. И там мы фактически выполнили параметры пропорционального вещания для всех национальностей.
4: Радио Патрия. Народностное висеяние Словенского розгласу. Патрия Радио. О словах радио немзетишек йодаша.
5: Сьогодні в українському журналі розповімо про останні події в житті української громади у Словаччині.
6: Guten Tag beim Deutschen Magazin.
7: Кендвешне рання терая магастомен пашодикібен пало романо магазинос.
4: A Patria Rádió hírei.
0: Вот так звучат позывные программ на языках национальных меньшинств. Вопрос к директору Радио Патрия Атиле Ловасу. Сколько сотрудников готовит программы для слушателей из числа национальных меньшинств?
2: Секция народностного веселания, что это самостоятельная организационная единица, теж є предписана законом, она мусит экзистовать.
3: Этническая секция вещания или Радио Патрия является частью словацкого радио, предусмотренная законом. В ней работают сотрудники в Братиславской и Кошицкой студиях. В общей сложности программы составляют около 30 сотрудников. Это редакторы, звукооператоры, музыкальные редакторы. Кроме того, мы сотрудничаем со многими внештатными корреспондентами, которые предоставляют нам свои материалы. Мы очень ценим их работу. Довольно сложно найти журналиста среди небольшого нацменьшинства, который имеет отношение к радио, обладает так называемым микрофонным голосом, знаниями и опытом. Но пока нам это удается.
0: Неужели с таким небольшим числом сотрудников Вы вещаете 24/7.
2: Целый программ приблизительно 5300.
3: Наши программы занимают 5350 часов в год эфирного времени. Программы производят около 30 человек. Эта работа включает в себя запись интервью с респондентами, модерирование в студии, монтаж программ. Но мы работаем с удовольствием для наших слушателей.
0: Кроме коренных жителей Словакии, в нашей стране проживают и другие этнические группы, которые появились у нас сравнительно недавно. На улицах словацких городов можно видеть людей из Азии, Индии, Африки, Южной Америки. Недавно, в 2023 году, в качестве национального меньшинства были признаны вьетнамцы. Можете ли вы представить, что когда-нибудь будете транслировать программы на вьетнамском языке?
2: Будете сосуществовать, але уже мали вьетнамский программ.
3: Вы удивитесь, но у нас уже есть вьетнамская программа. Она включена в сетку вещания. Программа на вьетнамском выходит два раза в год. Вьетнамцы представляют собой небольшую этническую группу. Впервые передачи на вьетнамском вышли в 2023 году. В январе прошлого года в Словакии нацменьшинством были признаны гаралы, и мы к этому совершенно не были готовы. Программы о гаралах будут транслироваться уже в этом году. Итак, несмотря на трудности, мы выпускаем программу для всех 15 национальностей. Мы пока не ведем еврейскую программу на идише. Нас предупредили, что еврейское нацменьшинство не использует этот язык в Словакии. Мы ведем ее на словацком. У нас также есть меньшинство, называемое моравским, и у него нет кодифицированного моравского языка. Для них мы вещаем на чешском.
0: Это был директор радио «Патрия» Атила Ловас. Интервью с ним записал мой коллега из немецкой секции РСИ Кай Цайцберг. Дорогие друзья, мы продолжаем. В рамках летней структуры вещания Международного радио Словакии мы хотим предложить вашему вниманию цикл под названием «Литературный журнал». В нем мы рассказываем о видных словацких писателях, классиках конца XIX и XX веков. Цикл «Литературный журнал» вошел в Золотой фонд Словацкого радио. Запись была сделана в 2000 году. Эта программа также посвящена столетию Словацкого радио. Цикл был создан при содействии доктора филологических наук профессора Владимира Черевки и редакторов Наташи Репковой и Елены Врабеловой.
8: Литературный журнал.

Милан Руфус часто публиковал раньше написанные стихи с определенным опозданием, поэтому о нем иногда привыкли говорить как о тихоустом поэте. Может быть и потому, что поэт не громко, а тихо рассказывает своей поэзией о человеческой боли, о радости и грусти. Критик Ян Штевчек о нем сказал, что поэт человечен, а это значит, что он говорит и о боли.

0: Первую книгу стихов под названием «Когда дозреем» Руфус опубликовал в 1956 году, когда ему было 28 лет, хотя писать стихи он начал гораздо раньше. Первое стихотворение поэт опубликовал, будучи 19-летним. В книге «Когда дозреем» была опубликована только часть рукописных стихов автора. Многие, очевидно, не соответствовали тогдашним схематическим представлениям издателей. После книжного дебюта в конце 50-х годов и в 60-х появились такие книги стихов Милана Руфуса, как «Колокола», «Стол бедных» и «Колыбель». Получилось так, что в первую книгу вошли стихи, написанные позже, а ранние стихи были опубликованы в сборнике, изданном только в 1974 году под названием «Мальчик рисует радугу». Во всех этих произведениях поэт неоднократно возвращается к мотивам матери, отца, к мотивам любви. В ряде стихотворений он выражает свое отношение к современному миру, к актуальным вопросам, говорит о трагических последствиях войны. Эти вопросы он затронул и в своих эссе, собранных в книге «Человек, время и творчество». Важное место в творчестве Милана Руфуса занимают его переводы таких авторов, как Ибсен, Лермонтов, Есенин и другие. Среди новейших произведений мы находим его книгу стихотворений под названием «Стрекоза», изданную в 1998 году. В одном из стихотворений Милана Руфуса «Весенняя земля» мы читаем. Над ней Творец ладонь свою вознес, и списаны опушки и низины. Молоденькая тьма впивается насыть. Стирает март мочалкою росы каракули крестьянской писанины из-под колес. Не только алфавит, в земле вся суть открыта. В глазах собачья верность, желтизна. Когда ведут коней зари, она, как дочерей, ласкает их копыта. Сколько непрошенных было гостей, все случалось. И голод, и смерть потаскушка, беда с ноги на ногу переминались, хоронясь за плетнем карауля, когда мы дадим промашку. Не худо стаканчик другой пропустить во славу трагедии. Ночами в подполье заботы скреблись, что мыши. Но если спросить людей, кто приходил к вам в гости, так ответят, когда со словами дыхание отлетает, так ответят, не помня зла. К нам земля приходила с цветами, и это святая правда.
1: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

А жена, хочу быть как конь, а фура сена, это такой навык, где воня ружа.

stupida cocuon a fura sena je v tom taký háčik, že husle, ha.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Вначале коротко о нашей программе. Как всегда по субботам вас ожидает исторический календарь. Даты, события, люди. Мы рассказываем об интересных событиях в истории Словакии. Сегодня в эфир выходит очередной рассказ из цикла «100 лет в эфире». Вы узнаете о программах для национальных меньшинств, которые транслирует радио «Патрия». Продолжит нашу программу очередной материал из Золотого фонда Словацкого радио. Это будет литературный журнал. Вы услышите о классике современной словацкой литературы Милане Руфусе. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
2: Даты, события, люди.
3: 6 июля 1960 года родился словацкий легкоатлет, олимпийский чемпион и чемпион Европы по спортивной ходьбе Йозеф Прибелинец. В 1979 году он стал обладателем мирового рекорда среди юниоров на дистанции 10 километров, а вскоре и чемпионом Европы среди юниоров. Талантливого юноша взяли на Олимпийские игры 1980 года в Москву в качестве секретного козыря, но в изнуряющей жаре он смог финишировать только 20-м. Его первым успехом на крупных соревнованиях стал чемпионат Европы 1982 года, где он занял второе место в Афинах после испанца Хосе Марина. Он также привез серебро с первого чемпионата мира 83-го года в Хельсинки, где в конце гонки потерпел поражение от мексиканца Эрнесто Канто. Но в финале Кубка мира в норвежском Бергене Прибелинец взял реванш, а также показал лучший результат в мире со временем 1 час 19 минут 30 секунд. В 1986 году Йозеф стал чемпионом Европы в Штутгарте, взял серебро на чемпионате 1987 года в Риме. Но его самым большим успехом стали Олимпийские игры в Сеуле, где 23 сентября 1988 года он пересек финишную черту на 3 секунды раньше представителя ГДР Роланда Вайгеля, установив новый олимпийский рекорд со временем 1 час 19 минут 57 секунд. Благодаря этой победе Йозеф Прибелинец вошел в историю как первый словацкий спортсмен, выигравший золотую медаль на летних Олимпийских играх. 6 июля 1893 года в Долнокрупе родился Ян Допьера, изготовитель музыкальных инструментов. Вместе с отцом и братьями он эмигрировал в США в 1908 году. С 1922 года занимался производством банджо и гитар в Лос-Анджелесе. Изобретатель и производитель шестиструнной резонаторной гитары «Добро», названной в честь братьев Допьера «Допьера Бразерс». Инструмент стал весьма популярен в США. 7 июля 1818 года представитель музыкального романтизма, композитор Франц Шуберт, проживавший в Вене, впервые прибыл в Словакию. Во время летних каникул он работал частным учителем музыки у Марии и Каролины Эстерхази в усадьбе Железовце. В том же 19 веке, также 7 июля, но в 1852 году император Франц Йозеф посетил Банско-Штявницу в рамках своей поездки по Венгерскому королевству, в состав которой входила территория нынешней Словакии. По этому случаю император освободил 31 годуржского шахтера, заключенных в тюрьму за участие в бунте. Франц Йозеф принял их на короткой аудиенции и, к их большому удивлению, говорил с ними на беглом словацком языке. 7 июля 1919 года родился Антон Петровский Шихман, словацкий археолог и музеолог. Он совершил многочисленные археологические открытия на северо-западе Словакии и вблизи реки Ипель. Петровский Шихман исследовал более 700 локаций, в основном на северо-западе Словакии, что делает этот регион одним из наиболее изученных. Его интересы включали доисторические и славянские курганы, поселения и городища. Археолог подробно документировал свои открытия, и многие из них вошли в коллекцию Поважского музея в Жилине. Он также сделал много открытий на берегах реки Ипель. Ученый работал вне зависимости от погоды, часто в мороз или дождь, что сказалось на его здоровье и стало причиной его преждевременной смерти в 48 лет. Антон Петровский-Шихман был известен своими подробными описаниями и документацией своих исследований. К сожалению, у него не хватило времени, чтобы описать многие из своих открытий. 8 июля 1842 года полное солнечное затмение на северо-востоке Словакии напугало многих простых людей, ничего не знавших об этом явлении. По словам очевидцев, когда после 7 утра внезапно стемнело и луна полностью закрыла солнце, на рыночной площади в Прешеве испуганные люди упали на колени, а другие побежали к храму и закричали: «Что случилось? Что солнце так заболело?» И такие курьезные события запечатлели историки. 9 июля 1968 года на второй хирургической клинике в Братиславе была проведена первая в Центральной Европе пересадка сердца. Так, после Южноафриканской республики Словакия стала второй страной, где врачи совершили такую сложную по тем временам операцию. Коллективу медиков из 30 человек под руководством хирурга Карла Шишки и Владимира Хавьера удалось осуществить трансплантацию пациентки донорского сердца, которое даже начало биться, но примерно через 5 часов пациентка скончалась. Однако начало трансплантологии сердца в нашей стране было положено. 11 июля свой день рождения отмечает словацкий теннисист Мартин Клижань, с чем мы его и поздравляем. Он родился в Братиславе в 1989 году. В одиночном разряде он выиграл 6 турниров в категории ATP Challenger и 4 турнира ITF Future. Играет теннисист левой рукой. 12 июля – день рождения словацкого поэта, прозаика и переводчика, представителя модернизма Ивана Краско. Он родился в 1876 году. По образованию был инженером-химиком, а также проявлял политическую активность в межвоенный период. Его настоящее имя – Ян Ботто. Псевдоним Иван Краско, под которым он вошел в историю словацкой литературы, был придуман при содействии Святозара Гурбана Ваянского, опубликовавшего его первый сборник стихов. Поначалу его творчество не находило отклика ни у издателей, ни у читателей. Но, несмотря на это, он не сдавался. Большинство рукописных произведений поэта впервые было опубликовано только в 1954 году в сборнике «Труды». В своих произведениях он затрагивает проблемы социальной несправедливости, венгеризации и порабощения словацкой нации, а также пассивности молодого поколения. Он также обращается к разногласиям в религиозной ориентации, борьбе между верой и скептицизмом. На творчество Краско оказали большое влияние современные чешские авторы, а также французские символисты, которые в то время набирали популярность в Европе. Стихи Ивана Краско переведены на несколько языков, а некоторые положены на музыку. Он также переводил художественные тексты и профессиональную литературу с румынского языка. Это только небольшая часть событий в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на уходящей неделе.
2: Даты, события, люди.

0: Друзья, наша программа продолжается. У микрофона Татьяна Житникова. Сегодня в эфир выходит очередной рассказ из цикла «100 лет в эфире». Вы узнаете о программах для национальных меньшинств, которые транслирует Радио Патрия.
1: Словацкое радио «100 лет в эфире».
0: В нашем очередном выпуске, посвященном столетней истории радиовещания на территории современной Словакии, мы представим вам Радио Патрия, которая транслирует программы на языках коренных национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Мой коллега из немецкой редакции РСИ Кай Цайцберг пригласил в студию гостя, который представился на своем родном языке.
2: A nevem Lovász Attila, és a Szlovák Rádió és Televízió kisebbségi műsorait irányítom.
3: Меня зовут Attila Lovász. Я директор Радио Патрия. Мы выпускаем в эфир программы для национальных меньшинств на словацком телевидении и радио на семи языках.
0: А я добавлю, что РСИ, Радио Словакия Интернешнл, подготавливает программы на шести языках. Можете себе представить, что в эфире словацкого радио звучат 13 разных европейских языков, плюс государственный, словацкий. Так что здание словацкого радио в виде перевернутой пирамиды – это настоящая Вавилонская башня, где звучит множество языков. Господин директор, вы приветствовали нас по-венгерски. Это ваш родной язык. А что словацкий? Вы отлично говорите и на государственном языке.
2: Но скоро бы сам повидал, что словенчина для меня не есть чужим языком, але не ани материнским языком.
3: Я бы сказал, что словацкий язык для меня не иностранный, но и не родной. Английские лингвисты используют для этого термин «второй язык». Этим термином пользуются во всех странах, где проживают представители разных национальностей. Мы познаем свой родной язык в семье. Второй язык мы обычно изучаем в окружающем нас обществе. Поэтому у нас, венгров, живущих в Словакии, есть возможность изучать родной язык в своей среде. Нам не нужно изучать его дидактическим способом, как иностранный язык. Словацкий мы слышим повсюду и учимся ему с детства.
0: На Радио Патрия звучат программы на семи языках национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Но в нашей стране насчитывается намного больше этнических групп, которые также говорят на своем языке или наречии. Но у них нет своего вещания в словацком радио.
2: Словенско є віцнародносною країною. В этой стране живет до сих пор признанных 15 народностных меньшин.
3: Словакия – многонациональная страна. На данный момент у нас проживает 15 зарегистрированных национальных меньшинств. Среди них самое многочисленное венгерское меньшинство – почти полмиллиона человек. Оно считается коренным населением, так же, как цыгане, украинцы, русины, немцы, поляки и чехи. Для этих национальных меньшинств вещание на Радио Патрия имеет разный характер. Если у радио на венгерском довольно большая слушательская аудитория, для которой требуется создание полноформатных радиопередач, то для небольших национальных меньшинств мы создаем программы, которые ориентированы в основном на сохранение языка, обычаев, культуры, традиций. Мы обсуждаем очень широкие темы. Например, на цыганском, русинском, венгерском языках мы передаем новости. На венгерском они выходят каждый час. Это означает, что мы являемся полноценным радио. Но, скажем, на немецком языке у нас есть программы, посвященные жизни немецкой общины. Мы также вещаем и на других языках немногочисленных нацменьшинств. У нас в одно время была передача на болгарском языке. Возможно, они возобновятся. Мы планируем также вещать на хорватском и сербском языках.
0: Программы для национальных меньшинств выходят не только на радио, но и на словацком телевидении. Дело в том, что радио и телевидение Словакии является одной организацией. Продолжает наш собеседник Attila Lovász.
2: В телевизионном висении то мамы о нечто jednoduchšie, alebo tam nabehol systém všetkých ich národností počas 30 rokov postupne.
3: V televíznom vyšanie situácia je niesколько проще. Потому что система подготовки телепередач для национальных меньшинств развивалась в течение 30 лет. Проблема радио в том, что нам трудно размещать многие программы для национальных меньшинств в радиоэфире, потому что у нас недостаточно частот, и нам приходится с этим мириться. Например, такой вопрос. На каких волнах транслировать немецкую программу? Если этнические немцы проживают на Спише, на востоке Словакии, а приезжие немецкоязычные люди живут в Братиславе, то есть на западе страны. То же самое касается трансляции программ на польском языке. Поляки рассеяны по всей Словакии. Или, например, в нашей стране проживает много чехов, но мы можем делать для них небольшую программу. Они слушают без проблем словацкие передачи ввиду родственной близости чешского и словацкого языков. Именно поэтому передача на чешском предназначена для небольшого числа слушателей, несмотря на то, что здесь проживает 35 тысяч чехов.
0: Словацкое радиовещание началось 100 лет назад. А какова история программ для национальных меньшинств, проживающих в Словакии?
2: Народное вещание начинало перед 98-ми годами, тогда я о 2 года младше.
3: Национальное радиовещание у нас началось 98 лет назад, то есть через 2 года после начала вещания на словацком языке в 1926 году. В начале вещания было на венгерском языке в городе Кошице. Затем последовал русинский язык. Передачи на этих языках продолжались до конца Второй мировой войны с перерывом на период существования словацкого государства во главе с ТИСО. После Второй мировой войны вещание для нас меньшинств велось на венгерском и украинском языках. Русинский язык был как бы отодвинут на второй план по решению тогдашней государственной власти. С 1990 года мы начали постепенно использовать в нашем вещании другие языки, например, русинский, который по факту вернулся в эфир. Затем, после признания цыган национальным меньшинством, мы начали вещание на цыганском, затем были польский, чешский, немецкий. В истории радиовещания для нас меньшинств были также болгарский, хорватский, сербский языки. Это разнообразие национального вещания появилось лишь после ноября 1989 года. До этого существовало вещание только на венгерском и украинском языках.
0: В Словакии проживает 15 национальных меньшинств. Одни из них многочисленные, например, венгры, украинцы, цыгане, чехи. Других по численности меньше. Как распределяется время вещания? Зависит ли продолжительность программ от численности нацменьшинства?
2: Закон нам предписывает померное вещание.
3: Закон предписывает нам пропорциональное распределение эфирного времени, и мы как-то умудряемся его соблюдать. Но признаюсь, что большую часть эфира мы транслируем на венгерском и цыганском языках. Затем идут программы для русин, украинцев, чехов, немцев, поляков и так далее. На телевидении у нас очень четкое разделение, но на радио мы не можем его точно разделить, потому что часть программ производится в городе Кошице и размещается там на частотах радио «Регина». И там мы постоянно боремся за время и частоты, необходимые для нашего вещания. Но слушатели «Регины Восток» очень рассердились бы, если бы из эфира ушли наши программы. Потому что им нравятся наши передачи, и они могут их слушать на нескольких языках. Эта проблема, вероятно, будет решена с помощью цифровизации радиорынка, которую мы с нетерпением ожидаем. Мы решили эту проблему на телевидении после цифровизации. И там мы фактически выполнили параметры пропорционального вещания для всех национальностей.
4: Радио Патрия. Народностное висиелание Словенского розгласу. Патрия Радио. О Словак Радио Немзетише Йодаш.
5: Сьогодні в українському журналі розповімо про останні події в житті української громади у Словаччині.
6: Guten Tag beim Deutschen Magazin.
7: Кедвешне рання терая магастомен пашодикібен пало романо магазинос.
4: A Patria Rádió hírei.
0: Вот так звучат позывные программ на языках национальных меньшинств. Вопрос к директору Радио Патрия Атиле Ловасу. Сколько сотрудников готовит программы для слушателей из числа национальных меньшинств?
2: Секция народностного веселания, что это самостоятельная организационная единица, тоже предписана законом, она должна существовать.
3: Этническая секция вещания или Радио Патрия является частью словацкого радио, предусмотренная законом. В ней работают сотрудники в Братиславской и Кошицкой студиях. В общей сложности программы составляют около 30 сотрудников. Это редакторы, звукооператоры, музыкальные редакторы. Кроме того, мы сотрудничаем со многими внештатными корреспондентами, которые предоставляют нам свои материалы. Мы очень ценим их работу. Довольно сложно найти журналиста среди небольшого нацменьшинства, который имеет отношение к радио, обладает так называемым микрофонным голосом, знаниями и опытом. Но пока нам это удается.
0: Неужели с таким небольшим числом сотрудников Вы вещаете 24/7.
2: Целый программ
3: Наши программы занимают 5350 часов в год эфирного времени. Программы производят около 30 человек. Эта работа включает в себя запись интервью с респондентами, модерирование в студии, монтаж программ. Но мы работаем с удовольствием для наших слушателей.
0: Кроме коренных жителей Словакии, в нашей стране проживают и другие этнические группы, которые появились у нас сравнительно недавно. На улицах словацких городов можно видеть людей из Азии, Индии, Африки, Южной Америки. Недавно, в 2023 году, в качестве национального меньшинства были признаны вьетнамцы. Можете ли вы представить, что когда-нибудь будете транслировать программы на вьетнамском языке?
2: Будете сосчитывать, але усме мали вьетнамский программ.
3: Вы удивитесь, но у нас уже есть вьетнамская программа. Она включена в сетку вещания. Программа на вьетнамском выходит два раза в год. Вьетнамцы представляют собой небольшую этническую группу. Впервые передачи на вьетнамском вышли в 2023 году. В январе прошлого года в Словакии нацменьшинством были признаны гаралы, и мы к этому совершенно не были готовы. Программы о гаралах будут транслироваться уже в этом году. Итак, несмотря на трудности, мы выпускаем программу для всех 15 национальностей. Мы пока не ведем еврейскую программу на идише. Нас предупредили, что еврейское нацменьшинство не использует этот язык.

0: хотим предложить вашему вниманию цикл под названием «Литературный журнал». В нем мы рассказываем о видных словацких писателях-классиках конца XIX и XX веков. Цикл «Литературный журнал» вошел в Золотой фонд Словацкого радио. Запись была сделана в 2000 году. Эта программа также посвящена столетию Словацкого радио. Цикл был создан при содействии доктора филологических наук профессора Владимира Черевки и редакторов Наташи Репковой и Елены Врабиловой.
1: Литературный журнал.

Милан Руфус часто публиковал раньше написанные стихи с определенным опозданием, поэтому о нем иногда привыкли говорить как о тихоустом поэте. Может быть и потому, что поэт не громко, а тихо рассказывает своей поэзией о человеческой боли, о радости и грусти. Критик Ян Штевчек о нем сказал, что поэт человечен, а это значит, что он говорит и о боли.

Первую книгу стихов под названием «Когда дозреем» Руфус опубликовал в 1956 году, когда ему было 28 лет, хотя писать стихи он начал гораздо раньше. Первое стихотворение поэт опубликовал, будучи 19-летним. В книге «Когда дозреем» была опубликована только часть рукописных стихов автора. Многие, очевидно, не соответствовали тогдашним схематическим представлениям издателей. После книжного дебюта в конце 50-х годов и в 60-х появились такие книги стихов Милана Руфуса, как «Колокола», «Стол бедных» и «Колыбель». Получилось так, что в первую книгу вошли стихи, написанные позже, а ранние стихи были опубликованы в сборнике, изданном только в 1974 году под названием «Мальчик рисует радугу». Во всех этих произведениях поэт неоднократно возвращается к мотивам матери, отца, к мотивам любви. В ряде стихотворений он выражает свое отношение к современному миру, к актуальным вопросам, говорит о трагических последствиях войны. Эти вопросы он затронул и в своих эссе, собранных в книге «Человек, время и творчество». Важное место в творчестве Милана Руфуса занимают его переводы таких авторов, как Ибсен, Лермонтов, Есенин и другие. Среди новейших произведений мы находим его книгу стихотворений под названием «Стрекоза», изданную в 1998 году. В одном из стихотворений Милана Руфуса «Весенняя земля» мы читаем. Над ней Творец ладонь свою вознес, и списаны опушки и низины. Молоденькая тьма впивается насыть. Стирает март мочалкою росы каракули крестьянской писанины из-под колес. Не только алфавит, земле вся суть открыта. В глазах собачья верность, желтизна. Когда ведут коней зари, она, как дочерей, ласкает их копыта. Сколько непрошенных было гостей, все случалось. И голод, и смерть потаскушка, беда с ноги на ногу переминались, хоронясь за плетнем карауля, когда мы дадим промашку. Не худо стаканчик другой пропустить.

0: пустить во славу трагедии. Ночами в подполье заботы скреблись, что мыши. Но если спросить людей, кто приходил к вам в гости, так ответят, когда со словами дыхание отлетает, так ответят, не помня зла. К нам земля приходила с цветами, и это святая правда.
1: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.